0: Хит-парад ТКР-20. Тройка лидеров этой недели.
1: На третье место с 9-го взлетает Тедди Свим с хитом «Mr. Know It All». С 1-го места на 2-е опускается «Сомр» с композицией «Homewrecker». Двадцатки становится Фелисия с песней «My System». Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет. Новый час. Новая песня. На ТКР-ФМ.

2002年、全世界が日本と韓国に注目します。

Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

themselves to

0: Город слушает.
1: Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Хит-парад ТКР-20. Тройка лидеров этой недели.
1: На третье место с 9-го взлетает Teddy Swims с хитом «Mr. Know It All». С 1-го места на 2-е опускается «Sombr» с композицией «Homewrecker». Двадцатки становится Фелисия с песней «My System». Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

0: Средства массовой информации ТКР ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ-62-00306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: Всем привет! Открываем глазки на часах 7.00.
2: Партнер часа – Черри-центр «Регион-62» на Куйбышевском шоссе 51.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
4: День радио на ТКРФМ.

0: «Однажды утром» на ТКР-ФМ.
1: Всем привет, всем доброе утро, любимые наши радиослушатели. 7 мая на календаре, четверг. И поздравляю всех причастных с днем радио. Как иначе, друзья, мы тут все-таки на радио с вами общаемся. Но дело даже не в этом, а дело в том, что для Рязани День радио – праздник особый, так как в нашем городе находится Рязанский государственный радиотехнический университет, и все те, кто выпускался из этого университета, этот день проводят особо, этот день чтят, любят и посвящают время на то, чтобы встретиться с одногруппниками. Уверен, что многие сегодня и даже, может быть, на завтра взяли отгулы, отпуски, чтобы вновь собраться университета, как это принято, пообщаться, вспомнить студенческие годы, ну и, конечно, куда-нибудь съездить и отлично провести время вместе. Знаю, что традиции сильны, потому что у меня в семье два выпускника радиотехнического университета, тогда еще института, мои папа и мама, и они меня брали с собой на такие встречи, пока я еще был маленький. И у меня это отложилось очень хорошо в воспоминаниях. И вот эта традиционная фраза, с которой встречают друг друга выпускники радиотехнического университета: «Попов воскрес, воистину Попов». Вот это сегодня будет звучать в разных уголках нашего города. Поэтому, если вы выпускник Рязанского радиотехнического университета, я вас поздравляю. Ну а в ответ вы можете меня, всех наших коллег с ТКРФМ тоже поздравить. Все-таки день радио, как-никак. Так что давайте отмечать вместе, давайте радоваться наступлению нового дня. Сегодня вот видите и слышите, я думаю, что в одиночестве с вами буду общаться и зачитывать ваши сообщения. Планы у нас сегодня достаточно серьезные. В первом часе немножечко раскачаемся, проснемся, взбодримся. Ну а начиная со второго часа будем уже с вами играть, потому что четверг традиционно в нашем эфире игровой день. Так что давайте разминаться, давайте просыпаться, поиграем, пообщаемся, где-то повеселимся. И, конечно, дорогие друзья, поздравим всех-всех причастных с Днем Радио. Писать можно мне по номеру 910-50-50-93-2 в мессенджер Макс, так что пиши скорее, и будем на связи вместе этим утром. Ну что, все готовы, друзья? Поехали, начинаем наш утренний эфир ТКРФМ-шоу «Однажды утром». Сегодня только с Ромой, но думаю, что мы отлично, тем не менее, проведем время вместе.
0: Просыпайся вместе с ТКРФМ.

0: однажды утром на ТКР-ФМ.
1: Седьмого мая 1895 года прошел первый сеанс радиосвязи, который осуществил физик и электротехник, профессор, изобретатель, статский советник и почетный инженер-электрик Александр Попов. На заседании Русского физико-химического общества в Петербургском университете ученый продемонстрировал возможность передачи и приема электрических сигналов на расстоянии. И хотя расстояние было небольшим, всего 64 метра, день этот открыл эпоху телекоммуникаций. И в мае 1945 года Совнарком установил новый государственный праздник – День радио. С тех пор 7 мая принято поздравлять инженеров, техников, работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов и коротковолновников, радиолюбителей. А у нас есть радиолюбители в городе, мне кажется, где-то вот в районе Центрального парка культуры отдыха. Периодически на машинах раскладываются разные радиодетали, собираются радиолюбители, и что-то у них там, какой-то свой клуб по интересам. Они общаются и обмениваются разными своими, скажем так, интересами. Ну а у нас, помимо Дня радио, есть еще и другие праздники сегодня. Давайте заглянем в календарь. Например, сегодня отмечается еще и День физика. Также День основания Вооруженных сил Российской Федерации. День связиста и специалиста радиотехнических служб Военно-морского флота Российской Федерации, а еще День президентского полка. Да, именно в этот день, 7 мая в 2000 году, состоялась инаугурация президента России Владимира Путина. Что еще из интересного? Также 7 мая в 1755 году начались занятия в Московском государственном университете имени Ломоносова, то есть в МГУ. Так что день такой достаточно насыщенный и, мне кажется, праздничный со всех сторон. Так что давайте будем отмечать, давайте будем радоваться. Тем более, что уже есть даже первое сообщение в эту тему. Вот Николай уже с самого утра в 6:36 проснулся и пишет: «Доброе утро, Попов, воскрес! Всех причастных с праздником!» Доброе утро, Николай! Привет всем выпускникам и студентам, преподавателям, администрации Радиотехнического университета. Друзья, с Днем радио!
0: ТКР-ФМ.

0: Утреннее шоу на ТКР-ФМ.
1: Итак, сообщением, друзья, перейдем. Вот Тарас присылает картинку с днем радио. Спасибо большое. Очень мило и приятно. Да, принимаю поздравления, в том числе сегодня, за всех своих коллег. Но можно писать в течение всего дня и поздравлять других ребят, которые работают днем, вечером. Всех тех, кто не в эфире, обязательно тоже поздравим и передадим ваши приветы. Ну а со своей стороны буду сегодня поздравлять выпускников Радиотехнического университета. Так что если вы из Радика, пишите и поздравляйте друг друга. Пишите поздравления для своей группы, просите, чтобы я какие-то слова определенные передал, которые поймут только ваши одногруппники. Попросите их включить радио в определенное время. Ну и порадуйтесь там, стоя у Радиотехнического университета, тому, что ваша группа и ваши имена прозвучали в прямом эфире ТКРФМ. Вот такие планы на сегодня. А знаю, что выпускников Радиотехнического университета очень много у нас в регионе, поэтому думаю, что вы меня сейчас слышите и обязательно напишите в МАКС по номеру 910-50-50-93-2.
0: Тебе больше не нужна музыка на флешке. У тебя есть ТКР

0: Реклама. На ТКР-ФМ.
1: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskabin.rf.
2: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки: село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека: 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 09 81, +7 960 119 09 81.
4: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
5: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442, 8 800 550 0442, группа компаний «Агротерра».
3: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» по АТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3.
0: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: «Однажды утром» на ТКР-ФМ.
1: Нам написала Светлана. Доброе утро. С днем радио вас, наши ведущие. И поздравляю с днем радио свою параллель. Группы 823 и 824. Специальности промышленная электроника. Ну вот, наконец-то у нас студенты и выпускники Ротнического университета постепенно просыпаются и пишут. Прежде чем отправиться, друзья, на встречу выпускников, напишите им и передайте привет на радио, а потом довольные приезжайте и покажите, что уже с самого утра группа прозвучала в прямом эфире ТКРФМ. Вот

0: ОТРФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Восток Авто». В автосалоне «Восток Авто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: Здравствуйте, в эфире новости «Час» на ТКРФМ. С вами Анастасия Левина. Мужчина угрожал зарубить продавца магазина в Кадомском округе. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. Подозреваемый 60-летний житель села Старый Кадом потребовал отдать ему продукты питания бесплатно. Получив от работника отказ, мужчина вернулся в магазин с топором, угрожая разобраться. Женщине удалось убежать. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы. В Михайловской деревне Серебрянь от воды освободился ранее затопленный участок дороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Напомню, проезд был ограничен в связи с подъемом воды в Проне. Сейчас движение по участку возобновлено. Рязанцы перед майскими праздниками направили более 5700 заявок через приложение госуслуги «Дома». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. В топе обращения вопрос об уборке подъездов, неисправном освещении и повреждении водостоков. Также граждане оформляли вызовы профильных специалистов. В длинные выходные многие жители делают ремонт в своих квартирах. Вопросы шумного поведения соседей в неположенное время можно также регулировать в приложении госуслуги «Дом». Для этого нужно зайти в сервис, выбрать свою недвижимость, нажать на вкладку «Домовой чат», после чего переходит подключение к чату многоквартирного дома в национальном мессенджере «Макс», где доступно уже общение с собственниками жилья. Сегодня в России отмечается День радио, профессиональный праздник работников всех отраслей связи. От лица ТКРФМ поздравляем всех причастных. Особые слова благодарности нашим слушателям. Оставайтесь на волнах любимого радио. Мы продолжим радовать вас лучшей мировой поп-музыкой и делиться хорошим настроением.
0: Валюта.
2: По данным Банка России, курс доллара США уменьшился, его стоимость составляет 75 рублей 22 копейки. Единая европейская валюта подешевела, ее курс 88 рублей 6 копеек.
0: Погода.
2: Сегодня в Рязани области ясно, без осадков. Температура воздуха к этому часу плюс 22 градуса ощущается также. К вечеру показатели столбика термометра достигнут плюс 17. Ветер западный.

0: однажды утром на ТКРФМ.
1: Друзья, вот у нас Николай пишет. Доброе утро, поздравляю вас всех с праздником. А у меня сегодня еще и день рождения. Ура! Юбилей 35 лет. Николай, это же вау, это же чудесно. Я говорю, какой-то день сегодня очень богатый на события. И день радио, и дни рождения, и другие праздники. Так что, Коля, поздравляю с днем рождения. 35 – это чудесный возраст. И уверен, ты себя чувствуешь просто великолепно. Нет никаких тревог, волнений и переживаний, только счастье и уверенный взгляд в будущее. И, конечно, именно этого и хочется тебе пожелать. Так что пусть все в твоей жизни будет очень-очень здорово. Вот то, как ты представляешь себе свою жизнь, пусть эта картинка как можно скорее материализуется и станет просто обыденностью, твоей обыденностью, а ты в этой обыденности будешь максимально счастлив. Так что поздравляю и обязательно запишу для тебя окошко, кружочек, как хотите, в нашем канале в мессенджере Макс. Ну и для всех слушателей напомню, что сегодня четверг, это значит, что сегодня, начиная со второго часа, мы будем играть с вами, разыгрывать призы. Так что сейчас у вас есть еще примерно 20 минут, чтобы выпить кофе, позавтракать, взбодриться немножко, проснуться и отправиться за своим подарком. Так что жду ваши сообщения, жду ваше активное участие. И с удовольствием делюсь с вами интересными историями. Может быть, они у вас тоже определенный отклик получат. Вот одна из них. В России предложили вручать мужчинам после рождения ребенка паспорт отца. Что это за документ? Он будет включать полезную информацию с перечислением положенных льгот и выплат, советы по воспитанию детей. Вот такая книжечка, я так понимаю, будет вручаться, если подобную инициативу поддержит, вручаться всем отцам. Хотя, мне кажется, что гораздо эффективнее устраивать какие-то обязательные курсы для родителей перед, собственно, тем, как ребенок появится на свет. Потому что, ну, сам по себе знаю, что когда ребенок появляется, ты ничего не знаешь. Вот правда. Ну а где эту информацию почерпнуть? В школе это не проходят. Какие-то курсы, мне кажется, если они есть, то не самая высокая у них там посещаемость и популярность. В общем, приходится как-то все по наитию, по каким-то книжкам, литературе, а вот какие-то встречи с родителями, хотя бы элементарные какие-то советы, как даже вот просто, даже как держать ребенка, как его там одевать, купать, кормить, вот это, наверное, точно бы не помешало. Ну, а про льготы и советы по воспитанию, я думаю, что можно узнать и через другие ресурсы. Не обязательно это все формировать в какую-то книжку и вручать ее отцам. Хотя звучит гордо. У меня теперь есть паспорт отца.
0: Журчат ручьи, звучат хиты на ТКР-ФМ.

0: Реклама.
1: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП ИА и прочих специалистов.
2: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
1: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555. Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на современных мегафермах в Рязанском и Пронском районах.
3: Заведующего хозяйством, сотрудников инженерного состава, менеджеров по кормам и молоку, зоотехников, слесарей, механизаторов, водителей категории «Б».
1: Звоните 8-910-627-70-98, 8-910-627-70-98. «Русская аграрная группа».
4: Ищите новый автомобиль. Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 37-310. 37-310. Организатор акции ООО Восток Авто. Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8-49-12. 37-310.
5: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» информирует о том, что в Пронском районе в период с 5 мая по 1 июня будет проводиться пестицидная обработка посевов озимой пшеницы препаратами первого класса опасности для пчел. Подробную информацию можно узнать в чате «Пчеловод Пронск» либо по номеру 8-910-629-29-91, 8-910-629-29-91.
6: Настройки не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетона смесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
7: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
8: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту. Защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25-36-29, 25-96-99. Возрастные ограничения 16+.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27-02-94.

0: Утреннее шоу на ТКР ФМ.
1: Всем привет, друзья! Мы продолжаем утреннее шоу на волнах любимого радио ТКРФМ. Есть сообщение от Дмитрия. Доброе утро, ТКРФМ, Рома и Оля, с днем радио! Спасибо большое, Дима, тебе очень рады получать сегодня поздравления и рады поздравлять сами. Если вы из Радиотехнического университета, то вас с праздником и пишите поздравления для своих одногруппников, преподавателей, как угодно. Я знаю, что сообщество выпускников Радиотехнического университета достаточно большое. Уверен, что, возможно, прямо сейчас многие собираются, готовятся, чтобы пойти на встречу выпускников традиционно 7 мая у дверей Радиотехнического университета. Толпятся люди, они ходят с такими табличками, где написано номер группы или год выпуска или факультет, и таким образом все собираются. Вот знаю, что некоторые даже настолько дружны, настолько поддерживают общение и связь, что уже там даже спустя 40 лет после выпуска все равно встречаются вместе, едут куда-то на природу, общаются, поют песни, вспоминают молодость, и атмосфера, конечно, удивительная. Говорю это, потому что сам присутствовал на подобных мероприятиях, правда, можно сказать, гостем, потому что Радиотехнический университет, конечно, я не заканчивал. А Николай пишет, вот он еще учился в Радиотехнической академии, все-таки вуз прошел несколько стадий, был институт, академия, потом стал университетом, и передает привет группе 931, выпуск 2004 года. Вау, вау, Николай, чудесно, чудесно, что этот привет прилетел, мы с удовольствием его передаем вашим одногруппникам. Надеюсь, что кто-то из них услышал. Ну, или, может быть, вы записали и теперь покажете на встрече выпускников эту запись. Так что, друзья, всех с праздником, всех с днем радио. И, конечно, продолжаем эфир, продолжаем слушать музыку и поздравлять друг друга.
0: ТКР-ФМ.

0: Однажды утром на ТКР ФМ.
1: Чудесная, теплая погода за окном. Просто так и хочется выбежать на улицу, погулять немножко, а потом на какое-то время спрятаться, пока обеденное, жаркое такое солнце полуденное. Но потом опять выглянуть вечером и уже по такой легкой, теплой прохладе прогуляться. Сегодня уже воздух до 29 градусов прогреется в Рязани. Давление в норме, магнитное поле спокойное. Так что, друзья, продолжаем наслаждаться теплыми денечками, потому что в субботу и в воскресенье, и в понедельник уже похолодает. Относительно вот этих температур 15 градусов уже будет казаться похолоданием. Но с начала следующей недели вновь у нас погода начнет налаживаться. Но дело еще вот в чем. У нас ожидаются длинные выходные. Вы же помните, да, суббота, воскресенье и понедельник. Мы отдыхаем, отмечаем День Победы, 9 мая. Так что, друзья, много всего доброго и хорошего в эти дни случится. Ну а в эфире нашего шоу скоро случится игра. Так что давайте готовиться, присоединяйтесь, пишите в Макс, я в игре. И скоро начинаем.
0: Хорошую песню кавером не испортишь. Большие хиты в новых версиях. ТКР FM.
2: W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: в любимом городе 8 часов утра.
1: Партнер часа «Прио Внешторгбанк». «Прио Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

0: однажды утром на ТКР-ФМ.
1: Всем привет, дорогие друзья! Это утреннее шоу на волнах любимого радио ТКРФМ. И это чудесная возможность нам с вами сейчас поиграть, потому что четверг — это всегда игра у нас в эфире. Так что давайте настраиваться, давайте соберемся, тем более, что в прошлый раз мы пропустили из-за того, что была короткая неделя. Ну а сейчас мы с удовольствием поиграем вместе с вами. Сегодня день радио, друзья, и, конечно, игра будет, ну, отчасти посвящена радио. Ну а называется она «Кто это сказал?». Игра, в которой мы... Вспоминаем авторов разных высказываний. Я вам говорю цитату определенную. Вам надо будет написать, какой человек это произнес. И важный еще момент – подсчет баллов. За правильный ответ вы получаете 1 балл. За неправильный, увы, баллов не предусмотрено. Помимо этого, можно заработать дополнительный балл. Каким образом? Я перед каждым вопросом буду кидать обычный игральный кубик. Кубик будет указывать определенное значение. Вы это значение можете угадывать. Каким образом? После своего ответа в скобочках вы пишете цифру от 1 до 6. И если вы угадываете значение кубика, то вы получаете дополнительный балл. Вот такие правила, они у нас уже с недавнего времени существуют. Немного позволяет нам это уравнять слушателей, которые с приемника, и слушателей, которые с интернета включают ТКРФМ, потому что все-таки есть определенное отставание у тех, кто с интернета слушает, и поэтому мы решили исключить этот фактор, скажем так, первого ответа, потому что невозможно ответить быстрее, если у тебя идет отставание по времени. Итак, друзья, начинаем игру. Правила очень простые. Я даю фразу, вы ее вбиваете куда хотите. Вам дается ответ на вопрос, вы его присылаете нам. И далее уже все будет зависеть, наверное, от кубика. Ну или можете испытать себя, никуда не заглядывать, а просто пытаться предположить, кто сказал то или иное. Итак, первая цитата. Все будет про радио сегодня, друзья, чтобы вы понимали. Кубик я забросил, и цитата такая. Видите ли, проводной телеграф — это как очень-очень длинный кот. Вы тянете его за хвост в Нью-Йорке, а его голова мяукает в Лос-Анджелесе. Понимаете? А радио работает так же. Вы посылаете сигналы, тут их принимают, там вся разница. Нет никакого кота. Вот такая цитата, друзья, кто это сказал?
0: ТКР-ФМ.

0: Утреннее шоу на ТКР ФМ.
1: Итак, дорогие друзья, у нас есть ответы на поставленный вопрос. Кто автор фразы? Видите ли, проводной телеграф — это как очень-очень длинный кот. Вы тянете его за хвост в Нью-Йорке, а его голова мяукает в Лос-Анджелесе, понимаете? А радио работает так же. Вы посылаете сигнал, тут их принимают там, и вся разница в том, что нет никакого кота. Сказал эту фразу Альберт Эйнштейн. Значение на кубике выпало 6, друзья. Молодцы все те, кто ответил правильно. И мы переходим к следующей цитате. Так, сейчас, секундочку. Кубик. Мяу, кубик забросили. Ура. Ну вот, смотрите, такая цитата. На эфирном океане, там, где тучи борода громко плавает в тумане, радио Белиберда. Кто автор этих строк? И не забывайте писать в скобочках значение кубика, которое, по вашему мнению, выпало. Так что жду ответы, друзья. Принимаю по номеру МАКС 910-50-50-93-2.
0: В пробках не заскучаешь. С ТКР ФМ.

0: «Однажды утром» на ТКР-ФМ.
1: Итак, ответы получены, друзья. Ответы больше не принимаются. И автор строчек. На эфирном океане, там, где тучи, борода громко плавает в тумане, радио Белиберда, Владимир Маяковский. Значение на кубике было 6, вновь 6. Так что те, кто попадает, вы большие молодцы. Далее, следующая фраза. И вам нужно указать автора, ну и, конечно, значение кубика. Я его забрасываю. Опа, есть. Значение выпало, а я говорю вам фразу. Радио – одно из величайших открытий науки, одна из тайн, вырванная ею у притворно-безгласной природы. Вот такая очень красивая и метафоричная фраза. Жду от вас автора этой цитаты, кто так, скажем так, поэтично, очень поэтично высказался о радио. Понимаете, одно из величайших открытий науки, но это ладно, это понятно. А вот одна из тайн, то есть это тайна, которую вырвали мы у притворно безгласной природы. Вот, да, то есть вот очень-очень... Литературно этот человек описал радио. Жду ваши ответы.
0: ТКР.

0: Реклама. Реклама. На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskabin.rf.
1: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
2: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории С и Е. Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
3: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 0981. +7 960 119 0981.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: однажды утром на ТКР ФМ.
1: Итак, друзья, продолжаем игру. У нас здесь уже достаточно так жарко, и мы к правильному ответу. Поэтичная фраза. Радио – одно из величайших открытий науки, одна из тайн, вырванная ею у притворно-безгласной природы. Так красиво про радио сказал Максим Горький. Значение на кубике 4. Вот здесь Алена угадала кубик, но не угадала правильный ответ. Поэтому, увы, в этом случае дополнительный балл мы не присваиваем. Ну а давайте теперь к следующему вопросу перейдем. Мы сегодня играем в «Кто это сказал?». Я говорю цитату, а вы предполагаете автора. Ну или находите в интернете, как вам угодно. Так, ну вот давайте такую цитату. «Чудесная эта штука радио. Нажмешь кнопку, повернешь рукоятку, и на-ка! Все к твоим услугам. Музыка, погода на завтра, последние новости. Другие, знаете, болеют насчет футбола. Так кто же, извольте, удар, еще удар, и вратарь вынимает мяч из сетки. Словом, не мне вам рассказывать. Радио – великая вещь». Кто сказал эти слова, друзья, кто автор, пишите и угадывайте значение кубика, зарабатывайте дополнительный балл.
0: Сделайте громче. ТКР FM.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер программы – компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
2: Здравствуйте, в эфире «Новости час» на ДКР ФМ. С вами Анастасия Левина. В Рязани задержали мужчину за взятку. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Подозреваемый, являющийся руководителем отдела в одной из организаций Калуги, неоднократно предлагал своему коллеге из Рязанского округа деньги за содействие в расширении сотрудничества и отсутствие препятствий в коммерческой деятельности. При передаче взятки в размере 560 тысяч рублей нарушителя задержали и завели уголовное дело. Теперь ему грозит от 5 до 9 лет лишения свободы. В Михайловской деревне Серебрянь от воды освободился ранее затопленный участок дороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Напомню, проезд был ограничен в связи с подъемом воды в Проне. Сейчас же движение по участку возобновлено. Рязанцы могут принять участие во всероссийском конкурсе «Семья года». Об этом сообщила региональная Минтруда. Часть регионального этапа могут стать активные семьи, члены которых являются гражданами России и проживают в Рязанской области. Подать заявку можно только в одну из 8 номинаций. Лучшие определяются по 7 критериям. Это общественная активность, инициатива, воспитание детей, традиции, духовно-нравственное поведение, семейное дело и наличие государственных наград. Подробная информация на сайте ведомства. День Победы – главный праздник для 75% рязанцев. Об этом сообщает опрос сервиса «Суперджоп». Также в топ-5 вошли Новый год, так проголосовали 70%. Международный женский день, так считает половина рязанцев, также Рождество и День защитника Отечества. Помимо этого в списке оказались праздник весны и труда, День России и День народного единства. При этом 9% опрошенных признались, что ни один из официальных праздников не имеет для них личного значения.
0: Валюта.
2: По данным Банка России, курс доллара США уменьшился, его стоимость составляет 75 рублей и 22 копейки. Единая европейская валюта подешевела, ее курс 88 рублей и 6 копеек.
0: Погода.
2: Сегодня в Рязани области ясно, без осадков. Температура воздуха к этому часу плюс 22 градуса ощущается. Также к вечеру показатели столбика термометра достигнут плюс 17. Ветер западный, слабый, атмосферное давление в пределах нормы. На этом новости часа подошли.

0: Утреннее шоу на ТКР-ФМ.
1: Друзья, продолжают поступать поздравления для нас. Это очень приятно. Вот Андрей Тарасов пишет. Доброе утро, ТКРФМ, с праздником вас. Спасибо большое, Андрей, это очень приятно. Инесса пишет, Васяткина. Поздравляю работников ТКРФМ с Днем Радио. Также поздравляю студентов и выпускников радиоуниверситета. Попов молодец, Маркони не очень. Это как-то очень сильно завуалировало ту фразу, которую обычно произносят в этом случае. Желаю всем отличного настроения. Спасибо большое, Инесса. Ну а мы продолжаем игру. Игра сегодня у нас такая. А, ну вот Лида еще. Ну, с днем радио, естественно. Искала стик свое прошлое, не нашла, а новый некогда. Да ну ничего страшного, он у нас наверняка остался в наших каналах, так что обязательно где-то он зафиксирован, и при желании можно зайти и вспомнить. Так, мы с вами общались про вот такую фразу. Чудесная эта штука, радио. Нажмешь кнопку, повернешь рукоятку, и на-ка, все к твоим услугам. Музыка, погода на завтра, последние новости. Другие, знаете, болеют насчет футбола. Так кто же, извольте, удар, еще удары, вратарь вынимает мяч из сетки. Словом, не мне вам рассказывать, радио – великая вещь. Эти слова в уста капитана Врунгеля вложил Андрей Некрасов. Все те, кто ответил так, получили свои заслуженные баллы. И мы переходим к следующему вопросу. Были неправильные ответы, кстати, так что, может быть, сейчас ситуация немножко выровняется. Я бросаю кубик, брошен и... Следующая фраза, следующая для вас цитата. «Дразниться лучше из окна, с восьмого этажа. Из танка тоже хорошо, когда крепка броня. Но если хочешь довести людей до горьких слез, их безопаснее всего по радио дразнить». Кто автор этой цитаты, пишите. Ну и не забывайте указывать значение кубика. Да, вот я думаю, тут даже можно не подглядывать в интернет, сразу понятно по стилистике, кто автор этих слов. Главное напечатать еще и правильное значение кубика и, собственно, получить дополнительные баллы. Желаю вам удачи, дорогие мои слушатели.
0: ТКР FM.

0: Реклама. Реклама. На ТКР ФМ.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» информирует о том, что в Пронском районе в период с 5 мая по 1 июня будет проводиться пестицидная обработка посевов озимой пшеницы препаратами первого класса опасности для пчел. Подробную информацию можно узнать в чате «Пчеловод Пронск» либо по номеру 8-910-629-2991, 8-910-629-2991.
2: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством, стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей, пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон, спецодежда и медосмотр за счет компании, жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42, 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
3: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Милославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8-929-900-0210. 8-929-900-0210.
4: Армавир, ортопед, айболит, арбалет.
5: Некоторые вещи нельзя забывать. Арболит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арболит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbolit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
4: Арболит.
5: «Шацкий арболит». Сделано по ГОСТу.
6: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания «РБУ» является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетона смесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания «РБУ», Скопинский район, село Успенское. Звоните 8-910-506-0101, 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
7: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
0: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: «Однажды утром» на ТКР-ФМ.
1: Итак, друзья, у нас продолжаются поздравления с Днем Радио. Вот у нас Мария написала: «Поздравляем с профессиональным праздником, желаем успехов профессиональных и личных. С Днем Радио!» Спасибо большое, тоже присоединяюсь и поздравляю всех тех, кто на сегодня отмечает День Радио. Так, ну а мы продолжаем, друзья. Фраза «Дразниться лучше из окна с восьмого этажа, из танк тоже хорошо, когда крепка броня. Но если хочешь довести людей до горьких слез, их безопаснее всего по радио дразнить». Конечно же, Григорий Остер и «Вредные советы». Значение на кубике 2. Мы продолжаем, друзья. Сейчас тем, кому не начислил, обязательно начислю баллы. Вот, пожалуйста. Так, здесь и вот сюда еще. Ага, Дима, держи. Дима правильно ответил. Баллы отправил, кидаю кубик. Кубик брошен, друзья, и мы переходим к следующему вопросу. Осталось их немного, кстати, так что давайте торопиться. Ну вот давайте такая фраза. Телевидение – хорошая штука, я ничего не имею против, но мне не нравится, что оно отвлекает от остального мира, приковывает к своему стеклянному окну. В этом смысле радио лучше. Кто автор этой строчки, друзья, пишите. Номер МАКС 910-50-50-93-2.
0: Приятного аппетита! ТКР-ФМ.

0: однажды утром на ТКР-ФМ.
1: Итак, дорогие друзья, у нас есть ответы. Так, здорово, здорово. Сейчас не переживайте, всем обязательно на баллы начислю. Ответы на фразу, которую произнес в книге «Зеленая миля» один из героев. «Телевидение — хорошая штука, я ничего не имею против, но мне не нравится, что оно отвлекает от остального мира, приковывает к своему стеклянному окну. В этом смысле радио лучше». Автор Стивен Кинг. Друзья, есть правильные ответы, вижу. Да все правильно ответили. С кубиком сейчас разберемся. Значение 2 было на кубике. Так что сейчас я выдам вам ответы. Вот, кстати, есть у нас кто угадал значение на кубике. Так, поздравляем тех, кто у нас так ответил. А пока Ольга пишет: «Здравствуйте, можно поздравить маму с днем рождения? Ей сегодня 51 год, от дочки Ольги из города Шацка». Конечно, Оль, конечно, можно поздравить с днем рождения. Главное, напишите, как зовут маму, и мы сейчас чуть попозже все сделаем в прямом эфире. А пока следующий вопрос у нас звучит. Наверное, последний уже. Посмотрим, как сейчас кубик нам, насколько он вам подыграет. Итак, такая фраза. И что Рон надеется услышать по радио? Хорошие новости? Он надеется, что не услышит плохих. Вот такая фраза, достаточно известная. Тоже надеюсь, что вы не полезете никуда, ни в какие ресурсы, а ответите самостоятельно и будете угадывать кубик. Вот от Галины сообщение, тоже поздравительное. Тренировку кардио начинаю с радио. Готовить не спеша обед, без радио охоты нет. Нет радости и аппетита, так ТКР скорее включи ты. Там вечно солнце, нет проблем, тепло, душевно, слушать всем. С праздником всем, всех причастных, а Рому и Олю отдельно. Спасибо вам, Галечка, спасибо тебе, золотая наша. Спасибо, очень классное стихотворение, нам нравится. Очень приятно. Спасибо большое. Друзья, я иду начислять вам баллы и, возможно, подводить итоги, так что ждите.
0: Хорошую песню кавером не испортишь. Большие хиты в новых версиях. ТКР-ФМ.

0: В любимом городе 9 часов утра.
1: Партнер часа – Черри-центр «Регион 62» на Куйбышевском шоссе 51.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4/3/2026 года.
3: День радио на ТКРФМ.

0: Утреннее шоу на ТКР ФМ.
1: Друзья, всем привет! Вы слушаете утреннее шоу на волнах любимого радио ТКР ФМ. И рад всем тем, кто подключается. Поздравляю всех с Днем Радио, всех, кто считает этот праздник своим, всех своих коллег и, конечно, всех выпускников, студентов Радиотехнического университета. Вот есть уже поздравления от Дмитрия. Доброе утро, любимое радио от всей души. Поздравляю вас с праздником. Сегодня также его отмечает мой родственник Николай Александрович Насеткин. Поздравьте его, пожалуйста. С уважением, Дмитрий Борисович. Дмитрий Борисович, с удовольствием Николай Александрович поздравляем. Он закончил как раз Радиотехнический университет, и мы рады, что такие поздравления к нам приходят. Так, ну и перед тем, как подвести итог игры, очень милое сообщение от Энессы. Поздравляю своего мужа с годовщиной знакомства. 20 лет назад этот прекрасный день стал для нас судьбоносным. Димочка, ты самый лучший, очень тебя люблю. Ну что за милота, ну... Инесса, это чудесно. Это надо было на минутку любви, наверное, сохранить, но я зачитал это сейчас только по одной причине, по которой сейчас вы узнаете. У нас итоги игры, да? Сначала правильный ответ. И что Рон надеется услышать по радио? Хорошие новости. Он надеется, что не услышит плохих. И эта фраза из книги «Гарри Поттер и дары смерти», автор Джоан Роулинг. Все правильно ответили. И здесь у нас победил в финальном нашем раунде. Да и не только, он еще до этого, наверное, мог всех обойти. Как раз Дмитрий Васяткин набрал 8 баллов, попал пару раз в рандом. Но сегодня в целом было удивительно, очень мало попаданий в рандом было. Вот, наверное, только поэтому еще и Дмитрий сумел вырваться вперед, хотя у него был и неправильный ответ на один из вопросов. Так что вот так сегодня распорядилась игра. Очень здорово, что именно Дмитрий сегодня победил. И мы с удовольствием ждем, Дим, тебя в гости, чтобы подарить подарок и лично еще раз поздравить с праздником. Вот видите, сегодня еще и личный праздник в семье Васяткиных. И это приятно. Приятно и очень-очень мило. С 20-летней годовщиной знакомства вас. Я уже представляю, как вы увидели друг друга, стоя около Радиотехнического университета, каждый в своей группе, и просто так вот глазами встретились и побежали сквозь толпу друг к другу и сказали: «Привет, я Дима, привет, я Инесса, давай дружить, давай». И все понеслось, поехало. Ну, это мои фантазии, наверняка все было не так, но если вы захотите, ребята, расскажите эту историю, очень интересно. 7 мая, где еще можно было познакомиться 7 мая? Ну, не на шашлыках же вы случайно встретились где-то за городом? Скорее всего, это были какие-то праздничные мероприятия. Посмотрим, насколько я оказался прав. Друзья, шоу продолжается, не расстраивайтесь те, кто ничего не выиграл сегодня. Впереди у нас обязательно еще будут розыгрыши, призы, подарки, гости, у которых мы всегда просим тоже подарки для вас принести. Так что продолжаем вас радовать, друзья. И сегодня, в этот день, 7 мая, особый день для всех тех, кто причастен к радио. Очень приятно дарить подарки. Всех с праздником!
0: Хиты прилетели! На ТКР-ФМ.

0: Однажды утром на ТКР ФМ.
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем утренний эфир. Еще раз поздравляем Дмитрия Васяткина с победой сегодня. Поздравляем и всех тех, кто отмечает День радио. В первую очередь, наверное, я хочу поздравить своих родителей, маму и папу, которые учились в радиотехническом институте. Еще тогда там мы познакомились. Мама, в принципе, с Мурманска приехала вслед за своей подругой поступать сюда, в Рязань, в радиотехнический институт. До сих пор не понимаю, что ей тогда двигало. Либо настолько был популярен радиотехнический институт тогда, что даже в Мурманске о нем ходила слава. И вот две девчонки 16 лет отправились в Рязань из Мурманска, хотя рядом там есть Санкт-Петербург, и, мне кажется, ну и в самом Мурманске тоже хорошее учебное заведение есть. Но вот что-то их потянуло сюда, и здесь они встретились уже с папой, и, собственно, в процессе появился я. Так что я себя каким-то образом тоже считаю причастным к радиотехническому институту, хотя заканчивал Рязанский государственный университет, но вот был и на встречах выпускников, и у меня друзей много из радиотехнического института, которых тоже поздравляю с Днем Радио. Вот. Ну, уже, наверное, университета, все-таки многие из них заканчивали уже университет, так что всех причастных с удовольствием поздравляю. Также с не меньшим удовольствием принимаю поздравления с Днем Радио. Все-таки на радио теперь и я работаю, и теперь считаю полноценно своим этот праздник тоже. Не только потому, что я там ребенок тех, кто учился в радиотехническом институте, но еще и потому, что я работаю на радио. Вот у нас Дмитрий пишет ответ для своей любимой. Инесса, спасибо тебе, что встретил тебя в этот день 20 лет назад. Все время ты даришь мне настоящую любовь, счастье и тепло. Очень сильно тебя люблю. Но вот видите, не рассказывает ни один, ни вторая, как познакомились. Все только вокруг 7 мая вертится, а как это произошло, не рассказывают. Так, давайте, друзья, все вместе будем каждый в своей машине, в своем доме, на своем рабочем месте кричать: «Хотим историю знакомства! Расскажите нам, пожалуйста!» И, может быть, Васяткины нам расскажут. Дима и Несса, давайте там отвлекитесь немножко от своего праздника и подарите нам радость узнать, как вы познакомились. Так, Ольга пишет нам, Зеленова: «С Днем Радио вас поздравляю, желаю счастья, здоровья и благополучия». Спасибо большое, Ольга, очень-очень приятно.
0: ТКР FM.

0: однажды утром на ТКР-ФМ.
1: Друзья, рассказываю вам в продолжении эфира очень забавную и милую историю, которая случилась с папой римским Львом XIV. Папа римский Лев XIV не смог обновить свои контактные данные в американском банке из-за того, что сотрудница посчитала его мошенником. Об этом сообщает New York Times. Как было дело? Папа позвонил в банк. Ну, папа римский, представился своим мирским именем Роберт Фрэнсис Превост и попросил изменить номер телефона и адрес в банковских документах. Ну, потому что теперь у него адрес стал другим, соответственно, и телефон изменился. И он правильно ответил на контрольные вопросы, но сотрудница поддержки заявила, что этого недостаточно, и ему нужно лично прийти в отделение. Ну, то есть из Ватикана надо было приехать, видимо, в Америку лично и эти данные поменять. Ну, тогда Лев XIV сказал, что он не сможет сделать это лично, и спросил, а изменит ли это ситуацию, если я скажу вам, что я папа Лев? Спросил понтифик. После этих слов сотрудница банка положила трубку. Вот видите, как мошенники все-таки изменили наш мир, и вот даже это касается таких высокопоставленных лиц. Понтифику удалось все-таки обновить контактные данные благодаря помощи другого священнослужителя, который был знаком с президентом банка. Вот такая вот история. Но, да, наверное, со стороны девушки, которая общалась с понтификом, фраза прозвучала, ну, возможно, двояк, поэтому она посчитала, что звонит мошенник. Но вот всякое бывает, друзья. Наверное, в какой-то смысле где-то, может быть, лучше и сделать так, что мошенники действительно до твоих данных не достучались. Поэтому иногда лучше действительно положить трубку, чем продолжать какой-то разговор.
0: Весна.

0: Реклама.
1: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки: село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 0981. +7 960 119 0981.
3: Внимание! Украинские спецслужбы используют мошеннические схемы для вовлечения граждан в преступления террористического характера. Зачастую террористы представляются сотрудниками российских спецслужб и предлагают выйти из трудной ситуации, выполнив сомнительные задания. Это вербовка. Вас используют в террористических целях. Запомните, представители правоохранительных структур не могут писать и звонить вам в мессенджерах. Сотрудники могут позвонить по телефону только для того, чтобы пригласить в территориальное подразделение и представиться лично с предоставлением служебного удостоверения. Любые иные формы взаимодействия осуществляются мошенниками или террористами. Поддавшись на уловки, вы станете соучастником преступления террористического характера. Если вы знаете о таких случаях, то сообщите по телефону доверия Управления ФСБ России по Рязанской области 8 49 12 51 38 18. Защитите себя и своих близких.
4: Возрастная категория 6+.
5: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту – защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29, 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: Утреннее шоу на ТКР-ФМ.
1: Дорогие друзья, планы на ближайшие полчаса. Во-первых, выйдет последний выпуск новостей города и не только. Далее у нас Советы Вселенной, минутка любви. Продолжим поздравлять всех с Днем Радио. Так что, если еще кого-то нужно поздравить, пишите. Вот, например, Светлана пишет: «Привет из Шацка, поздравляю с Днем Радио. Желаю, чтобы ваши передачи всегда находили отклик в сердцах людей, а ваша работа приносила только радость и удовлетворение». Светлана. Спасибо большое, Светлана. Шлем привет в город Шацк.
0: ТКР-ФМ.

0: ТКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Востокавто». В автосалоне «Востокавто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: Здравствуйте, в эфире «Новости час» на ТКР ФМ. С вами Анастасия Левина. Над Рязанской областью посредствами ПВО сбили 6 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своих соцсетях. Пострадавших и повреждений нет, на месте работают оперативные службы. Специалисты осматривают территорию и фиксируют место падения обломков. Губернатор обратился к рязанцам с просьбой, если кто-то заметит фрагменты сбитых аппаратов, ни в коем случае не приближаться к ним. О находке необходимо немедленно сообщить по номеру 112. В Рязанской области прокуратура нашла незаконную свалку в Сапожке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Местные жители пожаловались на мусор за улицей Пушкарской. Проверка подтвердила, там расположена несанкционированная свалка из древесных отходов и бытового мусора. Главе администрации внесено представление, нарушения устраняют. Рязанцы перед майскими праздниками направили более 5700 заявок через приложение «Госуслуги Дом». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. В топе обращений вопросы об уборке подъездов, неисправном освещении, повреждении водостоков. Также граждане оформляли вызов профильных специалистов. Длинные выходные. Многие жители делают ремонт в своих квартирах. Вопросы шумного поведения соседей в неположенное время можно также урегулировать в приложении «Госуслуги Дом». Для этого нужно зайти в сервис, выбрать свою недвижимость, нажать на вкладку «Домовой чат», после чего происходит подключение к чату многоквартирного дома в национальном мессенджере «Макс», где доступно уже общение с собственниками жилья. За апрель в Рязани родились 418 малышей. Среди новорожденных 233 мальчика и 185 девочек, сообщили в пресс-службе пренатального центра. У двух мам родились двойни, два мальчика, а также мальчик с девочкой. Вес самой крошечной малышки месяца 480 граммов. А рекордсменкой по весу также оказалась девочка. Ее вес 4 килограмма 400 граммов.
0: Валюта.
2: По данным Банка России, курс доллара США уменьшился, его стоимость составляет 75 рублей 22 копейки. Единая европейская валюта подешевела, ее курс 88 рублей 6 копеек.
0: Погода.
2: Сегодня в Рязани области ясно, без осадков.

Температура воздуха к этому часу плюс 25 градусов ощущается так же. К вечеру показатели столбика термометра достигнут плюс 17. Ветер западный, слабое атмосферное давление в пределах нормы. На этом новости часа подошли к концу. Услышимся в 10:30 на ТКРФМ.

0: однажды утром на ТКР-ФМ.
1: Дорогие друзья, ну вот и пришло время поделиться с вами советами Вселенной на сегодняшний день, так что слушайте максимально внимательно, ничего не упустите. Овны, сегодня стоит больше времени посвятить себе, а не работе или близким. Важно погрузиться в свои мысли и понять, что делать дальше. Тельцы, сегодня звезды вас одарят. Они приготовили миллион улыбок и приятных моментов, так что расслабьтесь и наслаждайтесь. Только вот на работу полностью не забивайте, ведь будет немало задач. Близнецы, сегодня у вас переломный момент, после чего все пойдет лучше некуда, так что наслаждайтесь. Радовать вас будут все вокруг, как дома, так и на работе. Но продлится это не так долго, всего пару дней. Наберите от них все. Раки, сегодня вам стоит работать на перспективу. Совсем скоро ваша жизнь изменится до неузнаваемости, и на это вам понадобится немало денег. Львы, сегодня у вас все может измениться по щелчку пальцев, так что не бойтесь выделяться и брать на себя ответственность и суперсложные задачи. Ваша царственная фигура совсем справится. Девы, сегодня у вас просто замечательный день. И любовь, и деньги, и связи. Все крутится вокруг вас. Главное ухватить и не проворонить. Весы, сегодня вам жирно везет. И не просто в одном деле, а во многих. Так что не провороньте шансы, ведь новые придут в жизнь еще не скоро. По вашему пути будут раскиданы зашифрованные символы. Присматривайтесь к ним. Звезды помогут понять, что они значат. Скорпионы сегодня будут ведомыми, но, знаете, иногда это полезно. Можно увернуться от охапки проблем и сохранить свои нервы. Но в отношениях сейчас стоит быть аккуратнее. Велик риск задеть близкого человека и в итоге разругаться в пух и прах. Стрельцы, сегодня стоит больше внимания уделить своему здоровью. Сейчас ваш иммунитет не справляется и можно цепануть вирус. Так что будьте аккуратнее в толпе. Козероги, сегодня день может начаться с серьезной ошибки или зубастой проблемы, но не пугайтесь сильно. Вечер все растает по местам, и то, что казалось очень страшным, обернется небольшой неприятностью. Водолеи, сегодня стоит быть начеку. В отношениях может закрасться проблема. Возможно, с первого взгляда зубастой она не покажется, но потом точно проявит себя. Так что решайте все вопросы на месте и не тяните до последнего. Ну и, наконец, рыбы. Сегодня вам жирно повезет. Но удача будет срок годности, поэтому затейте что-то с самого утра, возьмитесь за серьезную задачу, заведите важный разговор или просто попытайтесь сдвинуть дела с мертвой точки, все получится. Но если что, это сказал не я, так сказали звезды на ТКР-ФМ.

0: Реклама. Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 37-310. 37-310. Организатор акции ООО «Восток Авто». Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8-49-12. 37-310.
1: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП ИА и прочих специалистов.
2: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
1: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555. 202-555.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» информирует о том, что в Пронском районе в период с 5 мая по 1 июня будет проводиться пестицидная обработка посевов озимой пшеницы препаратами первого класса опасности для пчел. Подробную информацию можно узнать в чате «Пчеловод Пронск» либо по номеру 8-910-629-29-91, 8-910-629-29-91.
1: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на новый мясоперерабатывающий комбинат в городе Кораблино.
4: Мастеров цехов, обвальщиков, жиловщиков, грузчиков, упаковщиков-нормировщиков, операторов комплексной уборки.
1: Звоните 8-910-610-33-12, 8-910-610-33-12. Русская аграрная группа.
5: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Новославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8-929-900-02-10. 8-929-900-02-10.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27-02-94.

0: «Однажды утром» на ТКР-ФМ.
1: Минутка любви на ТКРФМ. Сегодня начинается с чудесной истории знакомства Инессы и Дмитрия Васяткиных. У них сегодня годовщина, 20 лет со дня знакомства. Познакомились 7 мая, как я и предполагал, около радиотехнического института тогда, наверное, еще. Или академии, может быть, уже. Итак, история знакомства. Вот как это было. Конечно, возле Радика. В этот день Инесса пишет: «Я рассталась с парнем и услышала фразу, что такого принца мне больше не найти. Решила его разозлить еще сильнее и в этот же день продефилировать мимо с новым бойфрендом. Но вот беда, праздник же. Все вокруг, ну, немножечко говоря, нетрезвые. Я таких не люблю. И тут встретился старый приятель со своим другом. Говорит: знакомься, это Дима. Молодой, красивый, перспективный, только приехал с соревнований». И понеслась. Вот такая чудесная история любви. Начало отношений, когда желание отомстить превратилось в любовь на всю жизнь. Вот, Инесса, спасибо большое, что поделилась, что рассказала. И здорово, что теперь это не только день радио, но еще и день вашего знакомства. Чудесно, когда можно совместить. Ну а пока на связи по традиции Ладушка. Доброе утро. С четвергом вас, мои хорошие. Приятных эмоций, добрых улыбок. Пусть день будет легким и теплым. Я с утра уже навела себе красоту, сбегала на маникюр. Сережка, желаю тебе самую шикарную атмосферу в голове, в душе, в доме. Твоя любящая тебя Ладушка. Спасибо большое. Очень-очень приятно получать от вас сообщение. Это была «Минутка любви», друзья. Еще немного я с вами пообщаюсь и оставлю вас праздновать День радио в компании моих коллег. Ну и, конечно, еще раз поздравлю всех причастных с этим праздником. Так что пишите, если вдруг кому-то нужно, чтобы я передал приветы вашим одногруппникам по радиотехническому университету. Ну или вы, может быть, тоже работаете на радио и слушаете нас сейчас, тогда уж точно пишите, коллеги.
0: ТКР-ФМ.

0: утреннее шоу на ТКР ФМ.
1: Дорогие друзья, ну что, День радио во всей своей красе. Сегодня погода дарит чудесную атмосферу для выпускников радиотехнического университета. До плюс 29 сегодня поднимется температура. Главное, будьте осторожны, возьмите с собой головные уборы и старайтесь находиться все-таки в тени или куда-то на природу выехать, на солнце долго не находить. Знаю, что встреча обычно происходит в обед, в обеденное время около радиотехнического университета. Просто будьте, пожалуйста, аккуратны. Всех еще раз с Днем Радио, всех своих коллег тоже поздравляю. Весь коллектив ТКРФМ с удовольствием поздравляю с Днем Радио и передаю эту радийную эстафету Даниле Виноградову. Поздравляйте его, поздравляйте всех причастных. Я думаю, что в течение всего сегодняшнего дня в эфире будут звучать теплые слова и искренние поздравления. Ну а утреннее шоу вернется к вам завтра в 7 утра на волнах любимого радио ТКРФМ. Пока-пока.
2: Хорошую песню кавером не испортишь. Большие хиты в новых версиях ТКРФМ.

0: Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: В Рязани 10 часов.
2: Партнер часа ПРИО «Внешторгбанк». ПРИО «Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

Малугит Эд начинает отчасть со своим свежим треком «Hold It Close». Впереди нашего внимания ждут Оливия Родриго, D.O.D., Хейли Мэй, NTR и 54 Ультра. Прямо сейчас слушаем Тедди Свимса с его хитом «Mr. Know It All». С вами Данила Виноградов. Привет, Рязань!

Baby Rexha в эфире TKRFM с динамичным треком Hysteria. Всем еще раз привет и всех поздравляю с праздником. Рома с утреннего шоу был прав, поздравления сегодня будут звучать весь день. Кстати, у меня всю жизнь было довольно много людей, у которых день радио — это профессиональный праздник, но в этих кругах я сам оказался не так давно, но главное оказался. Кстати, напоминаю, что у нас есть возможность передать ваши приветы и поздравления, так что пишите, ну а я разворачиваю линейный эфир на TKRFM и включаю трек Джеронима от Шепард.

0: Реклама. На ТКР-ФМ.
1: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством, стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей, пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон, спецодежда и медосмотр за счет компании, жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42, 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 0981 +7 960 119 0981.
3: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
4: Возрастная категория 16+.
0: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: ТКР ФМ. Новости. Партнер программы — компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
1: Здравствуйте, в эфире «Новости час» на ТКР ФМ. С вами Анастасия Левина. В Рязани произошло ДТП, об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. Вблизи дома номер 36 по улице Новоселова столкнулись электровелосипед и электросамокат. В результате аварии водителя второго транспорта с травмами госпитализировали. По факту дорожного инцидента проводится проверка, обстоятельства устанавливаются. В Рязанской области произошел пожар, об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. В селе Александрово горел многоквартирный жилой дом. К тушению привлекались 4 человека и 2 единицы спецтехники. Информация о пострадавших не поступала. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Подробности и причины случившегося уточняются. В Рязани будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий. Об этом сообщает мэрия. 8 мая с 6 утра и до 11 будет запрещена парковка на Скорбящинском проезде. С 20.00 8 мая до 15.39 ограничение коснется участков от улицы Новослободской по Лево-Лыбецкой, Соборной, Петрова и улицы Сеной, а также Первомайского проспекта. Со списком остальных улиц и ограничений можно ознакомиться на сайте горадминистрации. Автомобилистов и пешеходов просит учитывать эти изменения при планировании маршрутов. В регионе наградили победителей семейного фестиваля «Ко дню Победы». На отборочном этапе рязанцы показывали сценические постановки, литературно-музыкальные композиции, танцевальные номера и вокальные выступления военной тематики. Экспертное жюри отобрало 20 лучших коллективов. Большинство победителей представляют Касимовский, Михайловский и Сасовский муниципальные округа. Финал прошел на площадке областного дворца культуры и искусства.
0: Валюта.
1: По данным Банка России, курс доллара США уменьшился, его стоимость составляет 75 рублей 22 копейки. Единая европейская валюта подешевела, ее курс 88 рублей 6 копеек.
0: Погода.
1: Сегодня в Рязани области ясно, без осадков. Температура воздуха к этому часу плюс 22 градуса. Ощущается также. К вечеру показатели столбика термометра достигнут плюс 17. Ветер западный слабый, атмосферное давление в пределах нормы. На этом новости часа подошли к концу. Услышимся в 11.30 на ТКРФМ.

0: Free to Love на волнах любимого радио. Это композиция Duran Duran и Нила Роджерса. Очень приятная коллаба, да и вообще Нил Роджерс человек компанейский. У него есть и группа Chic, вот такие классные коллаборации. Еще он продюсировал много известных альбомов. Среди них Duran Duran, Notorious, Madonna с You're Like a Virgin и альбом Let's Dance Дэвида Боуи. Кстати, еще он работал над хитом Daft Punk и Фарла Уильямса Get Lucky. Его мы и будем слушать после рекламы.
1: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
2: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
3: Армавир, ортопед, айболит, арбалет.
4: Некоторые вещи нельзя забывать. Арболит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арболит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbolit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
3: Арболит.
4: «Шацкий арболит». Сделано по ГОСТу.
1: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
5: Возрастная категория 16+.
6: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту. Защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
7: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: На часах 11:00.
1: Партнер часа – Черри-центр «Регион 62» на Куйбышевском шоссе 51.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
3: ТКР FM.

Мадеон и Слейтер в эфире ТКРФМ с треком Fireway. У Мадеон не было больших релизов последние 7 лет, но мы дождались. Альбом будет называться «Victory», выйдет 26 июня этого года. Трек Fireway будет открывать эту пластинку, звучит он более мрачно, чем прошлые работы диджея. Но для разнообразия такое тоже хочется послушать, чтобы потом расслабиться под мелодичную композицию Фрэнки Ризарда «Синджуку».

Энима – главный любитель коллаборации у нас на радио. На этот раз он объединил силы с Лисой из кей-поп-бенда Blackpink, и вместе они сделали трек Bad Angel. Зарядились от него энергией и смотрим, что у нас на музыкальном горизонте. Afrojack, Sia, David Guetta, Becky Hill, Felicia. А сейчас включаю Гравитона с треком Lucky Star.

0: Реклама. Реклама. Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством, стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей, пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон, спецодежда и медосмотр за счет компании, жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42, 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
1: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 600 95 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки: село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
3: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата – 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Милославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 0210. 8 929 900 0210.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: ТКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Восток Авто». В автосалоне «Восток Авто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: Здравствуйте, в эфире новости «Час» на ТКР ФМ. С вами Анастасия Левина. В Рязанской области за день произошло 2 возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. В селе Дубровичи загорелась торговая палатка на площади 4 квадратных метра. К тушению привлекались 5 человек и 2 единицы спецтехники. В этот же день в рабочем поселке Кадам вспыхнула хозяйственная постройка. Площадь урона составила 32 квадратных метра. Там работали 10 человек и 3 единицы техники. Информации о пострадавших нет. В Рязани произошло ДТП, об этом рассказали в пресс-службе регионального ОМВД. Вблизи дома номер 36 по улице Новоселова столкнулись электровелосипед и электросамокат. В результате аварии водителя второго транспорта с травмами госпитализировали. По факту дорожного инцидента проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются. Рязанцев предупредили о новых видах мошенничества в преддверии Дня Победы. Преступники звонят ветеранам и пожилым людям, представляясь социальными работниками, сотрудниками Соцфонда России. Они пытаются любыми способами получить доступ к госуслугам и банковским картам. Могут позвонить якобы волонтеры, которые нашли медаль пропавшего родственника. Собственника они просят перейти по ссылке и ввести код из СМС. Так они получают доступ к аккаунту на госуслугах. Также могут предлагать единовременные выплаты ветеранам от имени Соцфонда. Рязанцев просят быть осторожными и предупредить близких. Сегодня в стране отмечается День радио. Именно 7 мая 1895 года Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества показал первый в мире радиоприемник и провел сеанс радиосвязи. Дату закрепили указом Президиума Верховного Совета от 1 октября 1980 года. Когда-то опыты Попова и итальянца Маркони по превращению электромагнитных колебаний в человеческую речь казались дерзким экспериментом, а детекторные приемники с наушниками – чудом техники. Сегодня радио, телевидение и мобильная связь стали повседневностью.
0: Валюта.
2: По данным Банка России, курс доллара США уменьшился, его стоимость составляет 75 рублей 22 копейки. Единая европейская валюта подешевела, ее курс 88 рублей 6 копеек.
0: Погода.
2: Сегодня в Рязани области ясно, без осадков. Температура воздуха к этому часу плюс 25 градусов. Ощущается также, к вечеру показатели столбика термометра достигнут плюс 17. Ветер западный, слабый, атмосферное давление в пределах нормы. На этом у меня все, а в 14.00 увидимся в выпуске новостей на канале ТКР.

0: Армин Ван Бюрен и Оливия Ангус звучали из наших динамиков с треком «Вем Камига». Нам пишет Валерия. Поздравляю своих друзей с днем радио, ура! Друзей Валерии, с днем радио, кстати, по-моему, это самый универсальный профессиональный праздник. Можно поздравить и студентов радиотехнического университета, и работников радиостанции, связистов, и много кого еще. В общем, поздравлений много не бывает, поэтому пишите свои, а я после рекламы поставлю вам трек Эдди Ватта «I Love My People».
1: Реклама на ТКР FM.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» информирует о том, что в Пронском районе в период с 5 мая по 1 июня будет проводиться пестицидная обработка посевов озимой пшеницы препаратами первого класса опасности для пчел. Подробную информацию можно узнать в чате «Пчеловод Пронск» либо по номеру 8-910-629-2991, 8-910-629-2991.
3: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП ИА и прочих специалистов.
4: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
3: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555.
5: Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 3-7-310. 3-7-310. Организатор акции ООО «Восток Авто». Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8-49-12-3-7-310.
6: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту – защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
1: Телефон рекламной службы ТКР FM 27 02 94.

0: Средства массовой информации ТКР ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: В Рязани полдень.
2: Партнер часа «Прио Внешторгбанк». «Прио Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

Good Boys прибыли в наш эфир с треком Arrive. Кстати, у нас часто играет исполнитель Медузы. Именно совместные работы с этим диджеем сделали Good Boys по-настоящему известными. Сначала они выпустили трек Piece of Your Heart, который занял вторую строчку родного для Good Boys британского чарта. За него же ребята получили номинацию на Грэмми. А потом они вместе с тем же Медуза выпустили трек Lose Control. Вокал ему, кстати, подарила Бекки Хилл. Миллиард прослушиваний на стримингах говорят сами за себя, а сейчас новый трек Arrive. Его мы еще послушаем и обсудим, но пока расслабимся с хитом Release the Pressure от Кельвина Харриса и Касабиан.

The Colors звучали из наших динамиков с треком Rolling Stones. Итальянцы из The Colors всегда знают, как радоваться солнцу, и как ни парадоксально, британцы тоже. Сколько горячих треков и у легенд рока, вроде тех же Rolling Stones или, например, у Гарри Стайлза. Возможно, это связано с тем, что дождей в Англии много, и когда наконец-то появляется солнце и тепло, ему можно только радоваться. Я после такого холодного апреля могу это понять. Кстати, англичанка Амелия Лили, возможно, пела именно об этом в своем горячем хите «You Bring Me Joy».

0: Реклама.
1: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки: село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека: 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 0981. +7 960 119 0981.
3: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
4: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП ИА и прочих специалистов.
2: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
4: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202 555 202 555.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: и теплом дерева.
1: Здравствуйте, в студии Ангелина Витковская. В эфире ТКРФМ. Новости страны и региона к этому часу. Житель села Троица помог мошенникам вывести 500 тысяч рублей и получил срок. Об этом пишет издательство «Пресса». Молодой человек предоставил свою банковскую карту. За помощь аферистам он получил 6 тысяч рублей. Сотрудники следственного отдела полиции выяснили, что мужчина вступил в сговор с мошенниками и стал дропером, приводя средства на другую карту. Возбуждено уголовное дело. Жителю грозит лишение свободы на срок до 3 лет. В Рязанской области ограничили посещение лесов до 26 мая. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. Министерство природопользования региона объясняет решение сухой и ветреной погоды, из-за которой риск пожаров резко вырос. Ограничения охватывают все 19 лесничеств. В этот период запрещено жечь костры и прошлогоднюю траву, пользоваться мангалами и пиротехникой, выбрасывать горящие окурки и оставлять мусор. За нарушение правил физическим лицам придется заплатить от 15 до 30 тысяч рублей. Если неосторожность приведет к настоящему пожару без тяжкого вреда здоровью, штраф вырастет до 60 тысяч. В отдельных случаях грозит уголовная статья. Рязанцев приглашают выступить на поэтическом марафоне. Литературно-музыкальный концерт «Жди меня, и я вернусь» пройдет 9 мая на Лыбецком бульваре. С 12 до 15 часов участники и зрители смогут отметить День Победы стихами и песнями о войне и мире. Как сообщили пресс-службе городского управления культуры, выступить могут как поэты-профессионалы, так и любители. Возрастное ограничение 12+. Россияне стали чаще ездить в санатории, а также ходить в бани и спа, чтобы справиться со стрессом. Об этом говорится в исследовании, которое есть у газеты «Ру». Число бронирований в такие учреждения во второй половине выросло на 79% в сравнении с первым полугодием. При этом аудитория санаторного отдыха помолодела. Если раньше основной поток составляли туристы старше 50, то сейчас средний возраст любителей санатория в 30 лет. Основная цель таких поездок – оздоровительное лечение. Также клиентов интересует профильное лечение и простой отдых.
0: Валюта.
1: Курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 75 рублей 22 копейки. Курс евровалюты, согласно регулятору, 88 рублей и 6 копеек.
0: Погода.
1: В Рязани сегодня солнечно, к этому часу 30 градусов тепла. По данным нейросети Яндекса, ветер слабый, юго-западный, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление сегодня в пределах нормы. Фиксируется высокая активность пыльцы. В ближайшие часы температура существенно не изменится, осадков сегодня не ожидается. На этом у меня все. Оставайтесь на волнах любимого радио. Ангелина Витковская, служба информации ТКРФМ.

иногда может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

0: Хайпатон и Изи Бизу играли на волнах любимого радио с треком «Слайд». И на этой ноте передаю радийную эстафету Ирине Полетаева. Она присоединится к вам в следующем часе, а я еще раз поздравляю всех причастных с Днем Радио и всем желаю хорошего дня. С вами был Данила Виноградов. Услышимся уже завтра, в пятницу, в эфире ТКРФМ.
1: Реклама. Реклама. Армавир, ортопед, айболит, арбалет.
2: Некоторые вещи нельзя забывать. Арболит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арболит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbolit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
1: Арболит.
2: «Шацкий арболит». Сделано по ГОСТу.
3: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством, стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей, пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон, спецодежда и медосмотр за счет компании, жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42, 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
4: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки: село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 0981, +7 960 119 0981.
5: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
6: Возрастная категория 16+.
1: Телефон рекламной службы ТКРФМ 27 02 94.

0: в Рязані 13:00.
1: Партнер часа – Черри Центр Регион 62 на Куйбышевском шоссе 51.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
3: ТКР FM.

Всем привет с этой минуты, с вами Ирина Полетаева. Я сегодня по пути на работу поела мороженого и с максимально майским настроением готова радовать вас музыкой. Давайте скорее смотреть, что же ждет нас в этом часе. Зерпа Рита Ора, Джоэл Кори и Ра, а прямо сейчас в эфире Гарри Стайлз.

сердце ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

На ТКРФМ «If it's not love» от Зерпы Риты Ора сегодня отмечается День распахнутых окон. Я вот в такую погодку дома постоянно держу окна открытыми. И еще иногда вентилятор включаю. Расскажите, а как вы спасаетесь от жары? Пишите нам в Макс по номеру +7 910 50 50 93 2. Там же можете передать привет или поздравления. А дальше в эфире Милен Фармер и Стинг.

0: Реклама. На ТКР-ФМ.
1: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
2: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
3: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории С и Е. Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом. Гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 600 95 75. 8 800 600 95 75. Компания «ГУС-Логист».
4: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно, обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
0: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: медицинские организации области. Жителям напоминают, необходимо применять средства защиты, проводить самоосмотры, а также использовать светлую одежду, которая максимально закрывает кожные покровы. В Рязанской области началась весенняя посевная кампания. Губернатор Павел Малков в своих социальных сетях сообщил, что в этом году аграрии планируют засеять более 1 миллиона гектаров. Свои коррективы внесли апрельские заморозки и дожди, техника вышла в поля с задержкой. Однако хозяйства уже вошли в рабочий ритм и набирают скорость. По словам главы региона, в наличии вся необходимая техника, запас топлива, а также удобрений и семян. Ремонт автодороги в Рывновском округе завершат до конца года. 28-километровый участок проходит от села Польные через Пионерский и Большое Жуково, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса. По этой дороге ходят школьные автобусы, она ведет к храмам и социальным объектам, а также служит маршрутом для туристов. Сейчас специалисты ремонтируют тротуары и остановки, укладывают верхний слой покрытия и наносят разметку. Завершить работы планируют осенью. Российские врачи смогут следить за пациентами по умным приборам. Как пишут ведомости, последние 3 года персональных медицинских помощников тестируют в 16 регионах. Власти признали эксперимент успешным и хотят внедрить новшество по всей стране. Пациенты будут бесплатно выдавать глюкометры, тонометры и другие устройства, которые автоматически передают данные врачам. К 2030 году планируют обеспечить умными устройствами половину пациентов. Сегодня в России отмечается День радио, профессиональный праздник работников всех отраслей связи. От лица ТКР ФМ поздравляем всех причастных. Особые слова благодарности нашим слушателям. Оставайтесь на волнах любимого радио. Мы продолжим радовать вас лучшей мировой поп-музыкой и делиться хорошим настроением.
1: Валюта.
0: Курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 75 рублей 22 копейки. Курс евровалюты, согласно регулятору, 88 рублей 6 копеек.
1: Погода.
0: В Рязани сегодня солнечно, к этому часу 30 градусов тепла. По данным Нейросети Яндекса, ветер слабый, юго-западный, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление сегодня в пределах нормы, фиксируется высокая активность пыльцы. В ближайшие часы температура существенно не поменяется, осадков до конца дня не ожидается. На этом у меня все. Оставайтесь на волнах любимого радио. Ангелина Витковская, служба информации ТКРФМ.

0: Мы слушали Pink It Up от Кэтсай, а нам прилетело новое сообщение от Максима. Поздравляю с днем рождения своего брата Евгения. Всего самого наилучшего, а главное — счастья. Я и от себя поздравляю Евгения, желаю ему отличного праздничного дня и побольше хорошей музыки. Через пару минут в эфире Marshmallow и Jonas Brothers.
1: Реклама. Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 04 42. Группа компаний «Агротерра».
2: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Милославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 02 10. 8 929 900 02 10.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» информирует о том, что в Пронском районе в период с 5 мая по 1 июня будет проводиться пестицидная обработка посевов озимой пшеницы препаратами первого класса опасности для пчел. Подробную информацию можно узнать в чате «Пчеловод Пронск» либо по номеру 8 910 629 29 91, 8 910 629 29 91.
4: Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 3 7 310. 3 7 310. Организатор акции ООО Восток Авто. Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8 49 12 3 7 310.
5: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту – защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
6: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

Хорошую песню кавером не испортишь. Большие хиты в новых версиях. ТКР FM.

0: в Рязани 14.00.
1: Партнер часа «Прио Внешторгбанк». «Прио Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

На ТКРФМ новинка «Mary Go» от Джона Ньюмана. На трек, кстати, есть очень классный клип. Мне он понравился, так что советую посмотреть, а пока давайте узнаем, что еще порадует нас в этом часе. Фишер и Таунзен Ай, Армин Ван Бюрен, а сейчас услышим Алекса Уоррена.

На волнах любимого радио Favorite Fisher и Townsend Eye сегодня отмечается еще и Всемирный день пароля. Праздник напоминает о том, как важно защищать свои данные, что, кстати, особенно актуально в наше время, когда в сети много мошенников. Так что следим за своими паролями. А дальше в эфире First Movement и Bingo Players.

0: Реклама.
1: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП-ИА и прочих специалистов.
2: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
1: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3.
5: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством, стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей, пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон, спецодежда и медосмотр за счет компании, жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42, 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
6: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту – защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер программы – компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
2: Здравствуйте, студия Ангелина Витковская. В эфире ДКР ФМ. Новости страны и региона к этому часу. Сегодня утром на территории Рязанской области сбиты еще 4 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своих социальных сетях. Пострадавших и повреждений нет. На месте работы

0: СИЗО показало, что было изъято более 200 граммов наркотиков. На улице Павлова в Рязани выполнили треть работ по замене подземных коммуникаций. Об этом сообщил подрядчик проекта. Водопроводные линии заменены полностью, сейчас работы идут на центральной части улицы. Идет подготовка основания к укладке финального дорожного покрытия. Для этого снимается грунт, выравнивается и уплотняется основание. Далее сформируют тоннели для прокладки электросетей, канализация, подготовит ямы для высадки в грунт деревьев. В регионе наградили победителей семейного фестиваля «Ко дню Победы». Об этом сообщает региональное правительство. На отборочном этапе рязанцы показывали сценические постановки, литературно-музыкальные композиции, танцевальные номера и вокальные выступления военной тематики. Экспертное жюри отобрало 20 лучших коллективов. Большинство победителей представляют Касимовский, Михайловский и Сасовский муниципальные округа. Финал прошел на площадке областного дворца культуры и искусства. На российском рынке труда появились две категории соискателей – единороги и волки. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на эксперта по подбору персонала. В кандидатах, условно обозначенных единорогами, работодатели хотят видеть все сразу. Самостоятельность, быстрый вход в контекст, мотивацию, культурное совпадение, зрелость и потенциал для роста. Эксперты также отмечают, что на стороне соискателей растет другая проблема – фальсификация опыта. Таких кандидатов условно называют волками. По словам экспертов, 35% работодателей сталкиваются с накруткой опыта несколько раз в неделю.
1: Валюта.
0: Курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 75 рублей 22 копейки. Курс евровалюты, согласно регулятору, 88 рублей 6 копеек.
1: Погода.
0: В Рязани сегодня солнечно, к этому часу 29 градусов тепла. По данным нейросети Яндекса, ветер слабый, юго-западный, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление сегодня в норме, фиксируется высокая активность пыльцы. В ближайшие часы температура существенно не изменится, осадков сегодня не будет. На этом у меня все. Оставайтесь на волнах любимого радио. Ангелина Витковская, служба информации ТКРФМ.

0: Мы сегодня обсуждаем, как охлаждаемся в жару, и в Макс пишет Оля. Привет, Ирина. Мне на удивление помогает горячий чай. Это пишет Оля, и я, кстати, тоже замечала, что после горячего чая не так жарко. Надо почитать, почему это вообще так работает. А через пару минут в эфире Армин Ван Бюрен и Динка Лоуренс.
1: Реклама. На ТКР-ФМ.
2: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на новый мясоперерабатывающий комбинат в городе Кораблино.
3: Мастеров цехов, обвальщиков, жиловщиков, грузчиков, упаковщиков-нормировщиков, операторов комплексной уборки.
2: Звоните 8 910 610 3312. 8 910 610 3312. «Русская аграрная группа».
4: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата – 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Новославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 0210. 8 929 900 0210.
5: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» информирует о том, что в Пронском районе в период с 5 мая по 1 июня будет проводиться пестицидная обработка посевов озимой пшеницы препаратами первого класса опасности для пчел. Подробную информацию можно узнать в чате «Пчеловод Пронск» либо по номеру 8 910 629 29 91, 8 910 629 29 91.
6: Армавир, ортопед, айболит, арбалет.
7: Некоторые вещи нельзя забывать. Арбалит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арбалит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbalit62.ru. Звоните 8 915 618 81 44.
6: Арбалит.
7: «Шацкий арбалит». Сделано по ГОСТу.
8: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
9: Возрастная категория 16+.
1: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: в Рязани 15.00.
1: Партнер часа – Черри-центр «Регион-62» на Куйбышевском шоссе 51.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
3: ТКР FM.

На ТКР FM Closure от D.O.D. и Хейли Мэй, а я хочу напомнить, что мы с вами сегодня рассказываем, как спасаемся от жары. Можете писать нам в Макс по номеру +7 910 50 50 93 2. А в этом часе будет еще много интересного. Гарри Стайлз, Леони и Калум Скотт, а прямо сейчас в эфире Somber.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Только что играла American Girls от Гарри Стайлза, и вместе с нами ее слушал Владимир, который пишет: «Я в жару всегда ношу с собой литр воды, а дома использую лайфхак из социальных сетей. Направляю вентилятор на замороженную бутылку. Реально помогает». Это пишет Владимир, и, кстати, я так делать не пробовала. Приду домой, заморожу водичку. А дальше в эфире «Люмикс» и «Мио».

0: Реклама. На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетоносмесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
1: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки: село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека: 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 09 81, +7 960 119 09 81.
3: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП ИА и прочих специалистов.
4: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
3: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555.
5: Внимание! Украинские спецслужбы используют мошеннические схемы для вовлечения граждан в преступления террористического характера. Зачастую террористы представляются сотрудниками российских спецслужб и предлагают выйти из трудной ситуации, выполнив сомнительные задания. Это вербовка. Вас используют в террористических целях. Запомните, представители правоохранительных структур не могут писать и звонить вам в мессенджерах. Сотрудники могут позвонить по телефону только для того, чтобы пригласить в территориальное подразделение и представиться лично с предоставлением служебного удостоверения. Любые иные формы взаимодействия осуществляются мошенниками или террористами. Поддавшись на уловки, вы станете соучастником преступления террористического характера. Если вы знаете о таких случаях, то сообщите по телефону доверия Управления ФСБ России по Рязанской области 8-4912-51-38-18. Защитите себя и своих близких.
6: Возрастная категория 6+.
7: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Восток Авто». В автосалоне «Восток Авто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Витковская. В эфире ДКР ФМ. Новости страны и региона к этому часу. В Рязанской области ограничили посещение лесов до 26 мая. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. Министерство природопользования региона объясняет решение сухой и ветреной погодой, из-за которой риск пожаров резко вырос. Ограничения охватывают все 19 лесничеств. В этот период запрещено жечь костры и прошлогоднюю траву, пользоваться мангалами и пиротехникой, выбрасывать горящие окурки и оставлять мусор. За нарушение правил физическим лицам придется заплатить от 15 до 30 тысяч рублей. Если неосторожность приведет к настоящему пожару без тяжкого вреда здоровью, штраф вырастет до 60 тысяч. В отдельных случаях грозит уголовная ответственность. С начала этого года более 400 жителей области получили бесплатные путевки в санатории. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России. На реализацию программы из бюджета выделено свыше 49 миллионов рублей. Часть льготников уже

0: фото можно принести как в распечатанном виде, так и на электронном носителе. Участников ждут с 12 до 15.00 на Лыбецком бульваре у стены памяти, а возрастное ограничение 0+. Российские врачи смогут следить за пациентами по умным приборам. Как пишут ведомости, последние 3 года персональных медицинских помощников тестируют в 16 регионах. Власти признали эксперимент успешным и хотят внедрить новшество по всей стране. Пациентам будут бесплатно выдавать глюкометры, тонометры и другие устройства, которые автоматически передают данные врачам. К 2030 году планируют обеспечить умными устройствами 1/2 пациентов.
1: Валюта.
0: Курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 75 рублей 22 копейки. Курс евровалюты, согласно регулятору, 88 рублей 6 копеек.
1: Погода.
0: В Рязани сегодня ясно, к этому часу 31 градус тепла. По данным Миросети Яндекса, ветер слабый, юго-западный, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление сегодня в пределах нормы. Фиксируется высокая активность пыльцы. В ближайшие часы температура существенно не поменяется, осадков сегодня не ожидается. На этом у меня все. Оставайтесь на волнах любимого радио. Ангелина Витковская, служба информации ТКРФМ.

0: Мы слушали «Somebody» от Super High и Габриэль Аплина, и на такой ноте мое время в эфире подходит к концу, так что я прощаюсь. С вами была Ирина Полетаева. Услышимся завтра в 19.00, а дальше встречайте Макса Карасева.
1: Реклама. Реклама. Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 3-7-310. 3-7-310. Организатор акции ООО «Восток Авто». Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8-49-12-3-7-310.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 0981, +7 960 119 0981.
3: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 04 42. Группа компаний «Агротерра».
4: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту, защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
1: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ-62-00306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: Всем салют, в Рязани 16.00.
2: Партнер часа ПРИО «Внешторгбанк». ПРИО «Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески. ПРИО.

Ну, жарко сегодня, конечно, как никогда, правда ведь? Но, думаю, свежие мировые поп-хиты с этим делом помогут. Бекки Хилл на ТКРФМ прямо сейчас и Hands on Meme для всех, кто четвертый рабочий проводит уже в моей компании. Здрасте, это Макс, ну и с этого момента буду поблизости и обещаю, помогать буду отличной музыкой, чтобы и в жару было приятно, ну и чтоб с рабочими вопросами на сегодня ты разобрался быстро и легко. Что будем слушать? Morgan Wallen и Ella Langley, I Can Love You Anymore, прежде Teddy Swims и классный Mr. Know It All.

звучит просто бомбически, это факт. Биби Рекса и Хистерия прямо сейчас на ТКРФМ. Ну и в общем, история-то запросто может оказаться в первой тройке нашего хит-парада ТКР-20. Ты голосовал, теперь осталось только узнать, что у тебя получилось. Ну и выяснять будем завтра с 16 до 17 по Москве. Денис Кораблев появится, всех расставит по местам, да, все это дело послушать. В общем, хит-парад не пропускай, ну а также не пропускай суперхиты. Впереди мои любимые Tokyo Hotel и Vice White Lies.

0: Реклама. На ТКР-ФМ.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
2: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на современных мегафермах в Рязанском и Пронском районах.
3: Заведующего хозяйством, сотрудников инженерного состава, менеджеров по кормам и молоку, зоотехников, слесарей, механизаторов, водителей категории «Б».
2: Звоните 8 910 627 70 98. 8 910 627 70 98. Русская аграрная группа.
4: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
5: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
6: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
7: Возрастная категория 16+.
0: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: ТКР ФМ. Новости.
1: Партнер программы – компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
2: Здравствуйте, студия Ангелина Витковская. В эфире ТКР ФМ. Новости страны, региона к этому часу. В Рязанской области предотвратили сбыт крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии. По данным ведомства, участники преступной группы действовали через теневой интернет-магазин. В Рыбновском районе полицейские остановили автомобиль, водителя задержали на месте. При осмотре машины за задним сиденьем обнаружили 4 упаковки со свертками порошкообразных и растительных веществ. Экспертиза показала, что было изъято более 200 граммов наркотика. В Рязани появится научно-исследовательский центр. Об этом сообщили в социальных сетях регионального госстройнадзора. Учреждение на улице Гагарина будет включать несколько этажей с различными функциональными зонами. В подвале появится подземная парковка, а также технические помещения. С 1 по 4 этаж расположатся кабинеты для сотрудников, лаборантские для проведения экспериментов и исследований, а также экспериментальные мастерские. Рязанцев приглашают выступить на поэтическом марафоне. Литературно-музыкальный концерт «Жди меня, я вернусь» пройдет 9 мая на Лыбедском бульваре. С 12 до 15 часов участники и зрители смогут отметить День Победы стихами и песнями о войне и мире. Как сообщили в пресс-службе городского управления культуры, выступить могут как поэты-профессионалы, так и любители, возрастное ограничение 12+. Сегодня в России отмечается День радио, профессиональный праздник работников всех отраслей связи. 7 мая.

Секунду, атмосферное давление сегодня в пределах нормы. Ночью температура опустится до плюс 16 градусов, а завтра будет облачно. Днем возможен дождь, в среднем потеплеет до 24 градусов. На этом у меня все. Оставайтесь на волнах любимого радио. Ангелина Витковская, служба информации ТКРФМ.

0: un'allucinazione. Se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta.
1: Ну а в конце рабочего дня такая музыка дает надежду, что домой ты будешь забираться с кайфом. Детон и Лапиага и классный Кэфак Стидио на ТКРФМ прямо сейчас для всех, кто уже в ближайшее время точно отправится домой. Ну и точно нам будет что послушать. Это ТКРФМ, и музыки здесь много, всегда для твоего удовольствия. До финала этого часа суперская история от Оливии Родриго, Drop Dead. Ну а также появится Coldplay и Him for the Weekend скоро.
2: Реклама. Настройки не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетоносмесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
3: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» информирует о том, что в Пронском районе в период с 5 мая по 1 июня будет проводиться пестицидная обработка посевов озимой пшеницы препаратами первого класса опасности для пчел. Подробную информацию можно узнать в чате «Пчеловод Пронск» либо по номеру 8-910-629-2991. 8-910-629-2991.
5: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Новославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8-929-900-0210. 8-929-900-0210.
6: Армавир, ортопед. Айболит, арбалет.
7: Некоторые вещи нельзя забывать. Арбалит. Инновационные блоки от компании «Шацкий Арбалит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbalit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
6: Арбалит.
7: «Шацкий Арбалит». Сделано по ГОСТу.
8: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством. Стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон. Спецодежда и медосмотр за счет компании. Жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
2: Телефон рекламной службы ТКРФМ 27 02 94.

0: а в Рязани уже 5.
1: Партнер часа – Черри-центр «Регион 62» на Куйбышевском шоссе 51.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
3: ТКР FM.

Как же стилево все это звучит, а какая ритм-секция. Вроде бы все простенько, но так здорово, так хорошо становится от этой песни. Декальм на ТКРФМ и Till the End в Рязани уже 17.03. Привет всем, Макс по-прежнему здесь, ну и естественно с лучшей мировой поп-музыкой. В ближайшее время мне есть, что для тебя сыграть, чтобы тебе было хорошо, чтобы тебе было приятно. Чтобы вот эти вот майские дни прям запомнились надолго и остались в памяти как что-то очень-очень радостное и приятное. Ну что, на подходе. Teddy Swims и шикарная просто история Not Your Man. Прежде появится Hathaway и The Sun. Ну а также обязательно претендент недели Фрэнки Ризарда и Шенжуку.

7 строчек вверх в 25-м году и заслуженное 10-е место в сотне лучших диджеев планеты по версии авторитетного диджея Mac Top 100. Animan напополам с Лисой. Трек Bad Angel на ТКРФМ прямо сейчас для всех, кто с рабочими вопросами на сегодня закончил, ну или в ближайшее время точно закончит. Это не важно, для всех есть лучшие мировые поп-хиты. Из ближайшего Afrojack, Sia, David Guetta, ну это надо послушать, Awake Tonight, а также Joel Corey и MNEK, Head and Heart.

0: Реклама.
1: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП-ИА и прочих специалистов.
2: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
1: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555. 202-555.
3: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskabin.rf.
4: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
5: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки — село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека — 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7-960-119-09-81. Плюс 7-960-119-09-81.
6: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
7: Возрастная категория 16+.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Восток Авто». В автосалоне «Восток Авто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Вадим Ковалев. В регионе потушили первый лесной пожар, об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды. Площадь, пройденная огнем, составила 2000 квадратных метров. Ликвидировали возгорание сотрудники Пожлесавспаске, Спасского лесничества и МЧС. Ведомстве отметили, что это первый лесной пожар, возникший в Рязанской области с момента объявления пожароопасного сезона. Предположительно, его причиной стал человеческий фактор. Вокзал «Рязань-1» планируют открыть после капитального ремонта в 2027 году. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Рязанской области. Как отметили в ведомстве, сейчас специалисты прорабатывают детали предстоящих работ. В министерстве отметили, что после обновления вокзал станет более удобным для всех категорий пассажиров, включая маломобильных граждан, семьи с детьми и пожилых людей. В первую очередь приведут в порядок фасад здания и прилегающую территорию. На следующем этапе займутся внутренними помещениями, обновят кассовые зоны, залы ожидания и второй этаж. Рособорнадзор опубликовал перечень строгих ограничений для участников ЕГЭ в 2026 году. Школьникам запрещено выполнять экзамен не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, любую вычислительную технику и справочные материалы, за исключением разрешенных для отдельных предметов. Кроме того, нельзя фотографировать бланки, переписывать задания в черновики, а также перемещаться без сопровождения организатора и обмениваться любыми предметами, передают РИА Новости. В России вырос спрос на бумажные карты. Как передает ТАСС, продажи увеличились на 55% по сравнению с прошлым годом. При этом отмечается и другая проблема. На рынке не хватает профессиональных картографов, поэтому к работе привлекают специалистов профильных вузов и организуют стажировки для студентов. По словам специалистов, за квалифицированными кадрами сейчас идет настоящая охота.
0: Валюта.
2: Курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, 74 рубля 60 копеек. Курс евровалюты, согласно регулятору, 87 рублей 81 копейка.
0: Погода.
2: По данным регионального гидрометцентра, в Рязани к этому часу плюс 31 градус, осадков нет. Ветер слабый, до 4 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Ночью термометр покажет отметку плюс 16 градусов, завтра до плюс 24. К сожалению, ожидается дождь. Это были новости на ТКРФМ. Услышимся через час. Вадим Ковалев, служба информации.

0: Бодрящая история от Дельты Гудрэм здесь, на ТКРФМ. Классный трек под названием «Эклипс». В областной столице уже 17.45. Привет всем, кто решил влиться в нашу компашку. Ну и, конечно же, послушать вечернее шоу «Все, что тебя касается», которое появится, ну, буквально через 15 здесь, на ТКРФМ. Ангелина Витковская и Вадим Ковалев с новостями этого четверга. Все обязательно расскажем и в прямом эфире обсудим с 6 до 7 на волнах любимой радиостанции. Будь с нами.
1: Реклама на ТКРФМ.
2: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на новый мясоперерабатывающий комбинат в городе Кораблино.
3: Мастеров цехов, обвальщиков, жиловщиков, грузчиков, упаковщиков-нормировщиков, операторов комплексной уборки.
2: Звоните 8 910 610 3312. 8 910 610 3312. «Русская аграрная группа».
4: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
5: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Новославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 02 10. 8 929 900 02 10.
1: Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 3 7 310. 3 7 310. Организатор акции ООО Восток Авто. Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8 49 12. 3 7 310.
6: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки: село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
1: Телефон рекламной службы ТКРФМ 27 02 94.

Хорошую песню кавером не испортишь. Большие хиты в новых версиях. ТКР FM.

0: Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ-620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: В Рязани 18.00.
2: Партнер часа ПРИО «Внешторгбанк». ПРИО «Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

0: Прио Внешторгбанк ПАО. Лицензия Банка России номер 212.
1: День радио на ТКРФМ.
2: ТКРФМ представляет вечернее информационное шоу «Все, что тебя касается».
3: Добрый вечер, друзья. Четверг подходит к концу. Пришло время подвести итоги традиционного в эфире ТКРФМ вечернее информационное шоу «Все, что тебя касается».
4: До 19.00 моя коллега Ангелина Витковская и я, Вадим Ковалев, обсудим главные события этого дня. И вот что нас ждет в ближайший час.
3: В Рязанской области ограничили посещение лесов. Жители предупреждают о штрафах за нарушения.
4: В регионе стартовала весенняя посевная кампания. В этом году аграрии планируют засеять более 1 миллиона гектаров.
3: В Рязанской области проходит голосование за объекты благоустройства. Участие уже приняли более 67 тысяч жителей региона.
4: Патриотические акции, концерт и поэтический марафон. На Лыбецком бульваре пройдет праздник Победы.
3: Россия отмечает День радио. 131 год назад был показан первый в мире радиоприемник и проведен сеанс радиосвязи.
4: Россияне нашли способ борьбы со стрессом. Подробнее в ближайший час.
3: Присоединяйтесь к нам, пишите свое мнение, можете отправить привет или поздравления, обязательно передадим их в прямом эфире. Направить сообщение можно на мессенджере Макс по номеру +7 910 50 50 93 2.
4: Ведь это и тебя касается.

0: got something I want to talk about.
1: Информационные итоги дня на ТКР-ФМ.
2: В Рязанской области ограничили посещение лесов по 26 мая. Об этом информирует региональное министерство природопользования. Решение принято в связи с установлением сухой и ветреной погоды и повышением класса пожарной опасности в лесах региона. Ограничения действуют на территории всех 19 лесничеств, буквально вообще всех. В лесных массивах запрещено разведение костров, использование мангалов, пиротехнических изделий, сжигание сухой травы и бытовых отходов, а также проведение пожароопасных работ. Запрещено также остановиться. Мусор. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Для граждан от 15 до 30 тысяч рублей, а вот для юридических лиц, например, вообще от 100 тысяч до 400 тысяч рублей.
3: Нарушение, кстати, правил пожарной безопасности, которое повлекло возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, тоже
2: влечет
3: серьезнейшие штрафы для обыкновенных граждан. До 60 тысяч, для должностных лиц до 110, ну а для юридических до 2 миллионов рублей. Кстати, в отдельных случаях нарушение может повлечь и уголовную ответственность, поэтому будьте внимательны и соблюдайте все правила.
2: Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства работает в круглосуточном режиме. Напоминаем, и в случае, если вы обнаружили лесной пожар, следует незамедлительно сообщить о возгорании. Это либо на горячую линию лесной охраны, либо на единый номер экстренных служб 112, напомню, либо на круглосуточный телефон РДС. Их можно посмотреть на сайте регионального правительства.
3: Я думаю, кстати, чаще звонят именно в 112.
2: Ну, это самое удобное. Конечно, все знают этот номер, поэтому в случае каких-либо проблем, да, сразу звонят туда. Что говорить о лесных пожарах? В принципе, неудивительно, сегодня, да и вчера уже 30 градусов, как будто бы летняя погода.
3: Уже в новостях, кстати, рассказали, что один был в Спасском районе.
2: Ну, пока только один. И как бы пожароопасный сезон, он уже, да, у нас стартовал, по сути. И поэтому ситуация может ухудшиться, и самое главное, конечно, не дать огню распространяться и, в принципе, возникать, да, это вообще в идеале. Разумеется, это просто природное явление, каждый год это случается у нас, но самое главное, это, конечно, быстрое реагирование всех служб безопасности, да, ну и в первую очередь для людей, потому что лесным пожаром может привести вообще что угодно, тем более сейчас майские праздники у нас вторые впереди, вот совсем скоро буквально они будут, и все пойдут на шашлыки, да, жарить, и если кто-то, например, вообще соберется в лес отдыхать, то вот нельзя будет никуда ехать, имейте это в виду. Кроме того, мне кажется, очень часто еще автомобилисты делают пожароопасную ситуацию, на самом деле ухудшают. Да, выкидывают окурки, но не только автомобилисты, в принципе, любые люди, да, которые просто там машины, например, едут, выкидывают в окно, особенно если они едут где-то среди полей, там сухая трава, мало ли что, этот окурок отлетит туда и загорится. В общем, все что угодно может, по сути, привести к возникновению первой искры. Самое главное быть здесь, конечно же, внимательными. Мы вас предупредили, имейте в виду, что есть штрафы, поэтому в леса нельзя ходить до 26 числа.
1: ТКР-ФМ.

0: все, что случилось за день. На ТКР FM.
1: Аграрии уже набрали хороший темп. К чему мы это? К тому, что уже начались весенние посевные работы. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, кстати, это абсолютно его цитата, что аграрии уже набрали хороший темп. Он отметил, цитирую: «В этом году планируем засеять 1 миллион 157 тысяч гектаров. Работы начались позже обычного из-за апрельских холодов и сильных дождей. И несмотря на это, аграрии уже набрали хороший темп. Важно его сохранить, так как впереди еще много работы. Хозяйство при этом обеспечено всем необходимым техникой, топливом, удобрениями и семенами». Конец цитаты.
2: В настоящее время в хозяйствах воронят почву, вносят удобрения. Подкормка уже озимых проведена на 75% площадей. В 20 муниципалитетах начали уже сеять различные культуры. Вот, например, пшеницу, горох, также сеют подсолнечник, рапс и сахарную свеклу. По данным на сегодняшний день, зерновыми культурами уже засеяно 50 тысяч гектаров. Это 15% только от планируемой площади. Напомню, она будет больше, получается, 1 миллиона гектаров. Сев подсолнечника проведен на 9% от плана. Там будет 7 тысяч гектаров. Сахарной свеклы на 23%. Планируется практически там 2 тысячи. Но, в принципе, я думаю, что сейчас посевные работы начались не только у рязанских аграриев, а, в принципе, у всех жителей региона, потому что первые майские, они обычно знаменуют начало огородного сезона. Да?
1: Я, кстати, в этом году картошечку не копал.
2: Нет,
1: меня даже не звали.
2: У тебя перерыв в этом году, отпуск.
1: А я уже давно не копаю картошку.
2: Ушел в отставку, получается.
1: Да, пенсия такая, получается, огородная.
2: Но это, мне кажется, культура, которая вообще всех объединяет. Это какая-то связующая нить, наверное, и с современными детьми. Вот
1: поколений?
2: На них, да, ругаются, связь, да, поколений. Что сейчас совсем другое поколение. Конечно, всегда такие были споры, да, какое поколение лучше. Но все равно всех объединяет то, что все ездят копать картошку на майские праздники. Не только шашлыки, правильно, но еще правильно, потому что 1 мая — это что? День труда. Правильно?
1: Нужно трудиться.
2: Ну
1: смотри, получается такая вот несостыковка. День труда, а день выходной.
2: Ну, чтобы ты поехал на огород и копал картошку. Короче, или сажал что-то, чтобы у тебя труд был другой уже. Именно вот ручной, получается.
1: А если я и так занимаюсь ручным трудом?
2: Ну,
1: это тоже получается.
2: Ты же не в огороде сидишь.
1: А вдруг?
2: Когда? Зимой, Вадим?
1: А почему нет? Мне кажется, в оранжереях можно круглый год чего угодно выращивать.
2: Я сомневаюсь, что у тебя есть оранжерея, в которой
1: ты зимой.
2: Ну, а мало
1: ли. Вот я много о чем не рассказываю.
2: Те люди, у которых есть оранжереи, которые занимаются круглый год огородничеством, они, наверное, отдыхают 1 мая. Все остальные, конечно же, ездят. Если говорить, в принципе, кстати, про ситуацию у нас с урожаем, то я напомню, что у нас аграрии вообще в прошлом году били все рекорды. Я надеюсь, что в этом году погода позволит и все условия еще раз побить рекорд. Это мы, конечно, уже осенью только узнаем.
1: Правда, погода какая-то несостыковочная.
2: Почему? Мне кажется, хорошая. Дожди закончились,
1: все нормально.
2: Ты заметила,
1: как быстро мы перешли от
2: зимы?
1: От полузимних курток и от снега, да, к июльской жаре.
2: А я не знаю, почему все так удивляются. Мне кажется, каждый год примерно что-то такое случается. Погода весной, она всегда обманчивая. В марте иногда, знаешь, светит солнце и тепло, а потом оп, и в апреле опять снег.
1: Мы просто формируем смену времен года.
2: Мы стараемся думать о хорошем.
1: Когда мы находимся в детстве. В детстве все помнят, что зимой снег, весной обязательно тепло, и никакого снега больше нет. В мае уже так тепло достаточно по-летнему, летом жарко и нет дождей.
2: Но это же всегда неправда. Мне кажется, вообще неудивительно, что погода...
1: У меня в детстве было именно так, не знаю.
2: Весной всегда погода скачет. Нельзя никогда быть уверенным, сколько будет градусов завтра. В любом случае, май уже начался у нас. Погода радует. Единственное, завтра будет немножко все-таки похолодание. До 24 обещают днем в среднем. Ну ничего страшного, июнь
1: переживем.
2: Буквально меньше, чем через месяц, поэтому ждем жару.
0: ТКР FM.

0: Реклама.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно, обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3.
2: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетона смесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
3: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
4: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством. Стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон. Спецодежда и медосмотр за счет компании. Жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 04 42. Группа компаний «Агротерра».
5: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
6: Внимание! Украинские спецслужбы используют мошеннические схемы для вовлечения граждан в преступления террористического характера. Зачастую террористы представляются сотрудниками российских спецслужб и предлагают выйти из трудной ситуации, выполнив сомнительные задания. Это вербовка. Вас используют в террористических целях. Запомните, представители правоохранительных структур не могут писать и звонить вам в мессенджерах. Сотрудники могут позвонить по телефону только для того, чтобы пригласить в территориальное подразделение и представиться лично с предоставлением служебного удостоверения. Любые иные формы взаимодействия осуществляются мошенниками или террористами. Поддавшись на уловки, вы станете соучастником преступления террористического характера. Если вы знаете о таких случаях, то сообщите по телефону доверия Управления ФСБ России по Рязанской области 8-4912-51-38-18. Защитите себя и своих близких.
1: Возрастная категория 6+.
0: Телефон рекламной службы ДКР ФМ 27-02-94.
7: Это и тебя касается. Узнай подробности на ДКР ФМ.
8: Прежде чем мы начнем обсуждать благоустройство, нам здесь пришло сообщение от Татьяны. Она поздравляет нас, ДКР ФМ, с праздником, с Днем Радио, а себя с днем рождения. И мы тоже поздравляем Татьяну с днем рождения.
9: Безусловно.
8: Желаем всего самого лучшего. Тем более вы в такой день прекрасный родились, сразу два праздника. Можно вообще веселиться, получается, вдвойне. Поговорим, кстати, про приятную тему, про благоустройство. Мне кажется, всегда хорошо о нем поговорить. У нас сейчас в регионе идет голосование за объекты благоустройства, и участие в нем приняли уже более 67 тысяч нашего региона. Министерство топлива и энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства информирует, что голосование все еще продолжается. Вообще напомню, что оно проводится с 2021 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который в прошлом году вошел уже в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». Основная цель – это, разумеется, создать современные условия для жизни и вовлечь граждан в решение вопросов развития городской среды. Я, кстати, заметила, что многие прям реально, знаешь, топят за какие-то территории. Я недавно ездила к себе домой, к бабушке. Она мне прям говорила, Прилась, вот за это. Вот за это обязательно отдай голос, пожалуйста. И это, на самом деле, мне кажется, классно. Знаешь, объединяет жителей одного района, чтобы они все вместе за какую-то территорию голосовали, которая рядом, получается, да, с ними находится. Ну, это прикольно, мне кажется. У нас в Рязанской области в этом году в списке для голосования представлено 97 общественных территорий в 25 населенных пунктах, а также по два дизайн-проекта в Елатьме и Петелино. Принять участие в конкурсе могут граждане старше 14 лет до 12 июня этого года на платформе «Госуслуги» или можно через мобильное приложение, например, «Госуслуги решаем вместе», а также при поддержке волонтеров, если вдруг у вас, например, нету смартфона, которые волонтеры, они работают во всех у нас регионах вообще страны, используют экосистему добро.рф. Общественные территории, которые выиграют в этом году, их будут приводить в порядок уже в следующем. В этом году у нас благоустраивают те территории, которые выиграли в прошлом году. Да, я напомню, что в прошлом году мы также за это все голосовали. Мне кажется, это очень классно. Там, в принципе, по всему региону, то есть не только там в Рязани, да, какие-то будут пространства реставрировать, там, ремонтировать, а именно вообще по всему региону совершенно разные. Там и спортивные комплексы есть, да, и мемориалы приводят в порядок. То есть очень много всего
9: и парки,
8: совершенно...
9: И скверы, и все подряд.
8: Ну, в общем,
9: подряд.
8: Все направления, да?
9: Ну, да.
8: Мне кажется, очень классно, всегда приятно гулять по красивому городу, хорошему. К тому же, сейчас еще заметила, что почти все объекты благоустройства, знаешь, делают в таком едином дизайн-коде, как будто бы. Вот ты не заметил?
9: Не сказал бы, кстати. Хотя, возможно, ты права. В некоторых случаях, конечно, есть отдельные какие-то изменения, но я думаю, что у них просто есть какая-то общая концепция, которая не придерживается, потому что так проще.
8: Кстати,
9: про концепции. Ты сделал просто определенных каких-то чертежей и раздал их всем. Вот делайте вот так. А им какая разница там строителям?
8: Там именно разрабатывают дизайн-код, то есть у региона, например, у Рязани. Именно дизайн, да, не какие-то одинаковые пространства, я имею в виду.
9: Я понял.
8: А вот про концепции, кстати, хочется отметить, что у нас сейчас, я прям замечаю такой тренд, знаешь, на какие-то вот ремесла, как будто бы, на вот историческую, знаешь, память о том, как бы, о традициях какого-то города.
9: Краеведчество.
8: Да, вот одним словом. Ты как раз просто вот снял с языка. Помимо этого, вот, например, кстати, из примеров, что могу привести в Касимове, очень много всего делают. А еще вот в Скопине, кстати, да, там есть гончарная сказка, и, по сути, как бы у них это ремесло издавна идет, получается, в округе, и они теперь это как бы немножко внедрили, да, уже и в этапы благоустройства.

0: innocent. I just can't believe in what the fuck's original.
1: ДКР ФМ. Новости. Партнер программы — компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Вадим Ковалев. В региональном управлении МВД прокомментировали избиение водителя грузовика в Рязани. Информация опубликована в пресс-службе ведомства. Как стало известно, около Солочинского поста ДПС между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого водителю грузовика выбили зубы и повредили глаз. Сейчас потерпевший находится в медучреждении. После выписки будет проведена судмедэкспертиза, в ходе которой установят степень тяжести вреда. Проводится проверка. В Рязани задержали наркомана, который отобрал велосипед у ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. В полицию обратился отец потерпевшего и рассказал, что его сына ограбили. По ориентировке сотрудники госавтоинспекции задержали подозреваемого в московском районе. Как стало известно, мужчина в состоянии наркотического опьянения шел к приятелю, когда решил, что на чужом велосипеде он доберется намного быстрее. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 4 лет лишения свободы. Россиян предупредили о новой схеме мошенников с фальшивыми штрафами за нарушения на дачных участках. Аферисты рассылают владельцам земли поддельные уведомления о якобы выявленных нарушениях и предлагают оплатить штраф со скидкой по ссылке. После перехода по таким ссылкам злоумышленники получают доступ к личным кабинетам граждан на портале госуслуги. Как напоминает московский комсомолец, постановления о подобных штрафах вручаются лично, направляются заказным письмом или поступают в личный кабинет на госуслугах. На российском рынке труда появились две категории соискателей – единороги и волки. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов. Как отметили специалисты, в единорогах работодатели хотят видеть самостоятельность, быстрый вход в работу, мотивацию и потенциал для роста. А вот волки создают проблему. Они накручивают опыт созданием убедительной легенды. По словам экспертов, треть работодателей сталкиваются с накруткой опыта несколько раз в неделю. Далее о ситуации на дорогах и о погоде расскажет моя коллега Ангелина Витко.
1: ДКР «Навигатор».
3: Пробки в Рязани к этому часу оцениваются в 7 баллов. По данным сервиса Яндекс, красным горит Первомайский проспект и участки на Московском шоссе в сторону центра. Стоят улицы Вокзальная, Каширина и Дзержинского, медленно движется улица Спортивная и перекресток с Галенчинским шоссе. Самые большие заторы в центре — на улицах Ленина, Есенина и Грибоедова. Стоит Солочинское шоссе и узкий проезд. Как всегда, долгий путь домой автомобилистов на Касимовском шоссе. Муромская сегодня также стоит. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Далее расскажу о погоде.
1: Погода.
3: В Рязани к этому часу 28 градусов тепла. По данным нейросети Яндекса, ветер слабый, юго-западный, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Ночью похолодает до плюс 16, а завтра будет облачно. Днем в среднем потеплее, до 24 градусов. Местами возможен дождь. На этом у меня все. Далее продолжим вечернее информационное шоу «Все, что тебя касается».

0: ДКР ФМ представляет вечернее информационное шоу «Все, что тебя касается».
1: Совсем скоро будет 9 мая, сегодня стали известны, какие еще пройдут мероприятия. Итак, у Стены памяти на Лыбецком бульваре будет акция «Герой моей семьи, герой моего города», которая посвящена героям Великой Отечественной войны. Поучаствовать могут вообще все желающие, возрастное ограничение 0+. Необходимо принести подписанные фотографии своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Все снимки будут отсканированы, показаны на большом мультимедийном экране. Фотографии можно принести как в распечатанном виде, так и на электронном носителе. У скульптурной композиции «Лося», кстати, еще состоится поэтический марафон. Он даже не то чтобы поэтический, он литературно-музыкальный. Это, по сути, даже концерт под названием «Жди меня, и я вернусь». Все это тоже будет 9 мая. С 12 до 15 часов участники и зрители смогут отметить День Победы стихами и песнями о войне и мире. Как сообщили в пресс-службе городского управления культуры, выступить могут как поэты-профессионалы, так и поэты-любители. Возрастное ограничение здесь уже 12+. Поэтому, если вдруг вы творческий человек, пишете стихи, мне кажется, отличная возможность показать, проявить себя.
2: Или, еще может быть, вы послушать. Хорошо читаете.
1: Или хорошо читаете.
2: Мне кажется, что это тоже немало.
1: Можно, знаешь, дуэт создать, один будет писать, другой читать.
2: Или наоборот.
1: Петь. Или наоборот.
2: Один, кажется, плохо пишет, второй плохо читает.
1: Вот это прям очень классный, мне кажется, марафон, потому что будет интересно и просто людям, которые мимо будут идти гулять, да, и тем, кто участвует, особенно для, например, любителей, которые начинают только свой путь в поэзии, для них такой шанс себя проявить, понравиться новым каким-то слушателям.
2: Это скульптурная композиция «Лоси», это та, которая, я думаю,
1: где
2: это фонтан. которая ближе к цирку.
1: Да.
2: Все, я тогда я понял, где нужно будет пройтись.
1: Вообще, если говорить про 9 мая, здесь у нас есть еще такой небольшой нюанс, о котором, я считаю, нам с Вадимом необходимо проговорить. Это мошенники. Они
2: абсолютно
1: здесь,
2: верно,
1: разумеется, появились. Перед Днем Победы участились случаи мошенничества, которые направлены на ветеранов и их родных. Как отметили в пресс-службе городской администрации, преступники используют различные уловки, чтобы получить доступ к личным данным и финансовым средствам. Причем здесь стоит отметить, что уловок настолько много, и причем все они, знаешь, какие-то уже повторяющиеся. Например, под видом волонтеров, то есть злоумышленники сообщают о какой-то найденной медали пропавшего родственника, просят перейти по ссылке, но затем все по стандарту, код от госуслуг, и вы взломаны. Помимо этого, под видом сотрудников социального фонда, это особенно опасно, мне кажется, для людей пенсионного возраста, да, аферисты рассказывают о каких-то единовременных выплатах ветерану к празднику, и для зачисления снова они требуют, разумеется, код из СМС. Ну вот и помимо этого, вот эта уловка следующая, о которой мы расскажем, она на всех праздниках абсолютно, это поддельные сайты подарочных наборов. Этих сайтов не существует, они фишинговые, но мошенники рассылают эти ссылки и пишут, что там бесплатный какой-нибудь подарок или подарок по какой-то низкой цене. Разумеется, все это огромная ложь, ничего из этого не будет. Поэтому как бы нужно быть особо бдительными, предупредите своих родственников, особенно, да,

0: пожилых людей, мало ли, вдруг они на это поведутся, ну и по итогу это закончится не очень хорошо. Что еще у нас 9 мая? У нас сегодня прям много новостей, кстати. Наверное, сейчас такой организационный будет момент движения
1: общественного транспорта. Особенно, кстати, интересен был для меня, на самом деле. В День Победы, ну, естественно, изменится движение общественного транспорта. В общем-то, как и в прошлом, и в позапрошлом году.
0: Как всегда, да.
1: Как сообщили в мэрии, 9 мая движение будет организовано по измененным схемам. С 4 часов дня до 7 вечера движение по Первомайскому проспекту улицы Чкалова будет закрыто. Это затронет троллейбусы и автобусы. Думаю, все в курсе, кто по этим маршрутам ездит.
0: Ну, а если
1: ездит.
0: Вы не в курсе, то можно посмотреть номера и троллейбусов, и автобусов на сайте администрации
1: да,
0: города.
1: Все перечислять мы, конечно, не будем, их тут достаточно много, поэтому ознакомьтесь и заранее подготовьте себе маршрут, чтобы хорошо добраться до центра и уехать домой. Кроме того, с 6 утра до 6 вечера из-за закрытия площади Соборной изменятся маршруты троллейбусов номер 1, а также 10-го автобуса, 90-го автобуса и 41-го. Администрация города просит заблаговременно планировать свои поездки, учитывая временные изменения. И я, кстати, как человек, который все-таки поедет на работу, безусловно, рассказывать вам, дорогие радиослушатели,
0: новости.
1: О том, да, новости о том, что будет происходить в этот день, я, безусловно, учту все временные изменения и запланирую свою поездку максимально удобным способом.
0: В общем, друзья, да, поэтому, чтобы ознакомиться, еще раз напомню, с номерами троллейбусов и автобусов, просто переходите на сайт администрации Рязани, там это все подробно написано. ДКР-ФМ.

0: Реклама.
1: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте bitonskabin.rf.
2: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно, обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8-953-730-72-15. 8-953-730-72-15. Касимовская, ПОАТ-3.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» информирует о том, что в Пронском районе в период с 5 мая по 1 июня будет проводиться пестицидная обработка посевов озимой пшеницы препаратами первого класса опасности для пчел. Подробную информацию можно узнать в чате «Пчеловод Пронск» либо по номеру 8-910-629-2991, 8-910-629-2991.
5: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
6: Армавир, ортопед, Айболит, арбалет.
7: Некоторые вещи нельзя забывать. Арбалит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арбалит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbalit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
6: Арбалит.
7: «Шацкий арбалит». Сделано по ГОСТу.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7-960-119-0981. Плюс 7-960-119-0981.
0: Телефон рекламной службы ДКР ФМ 27-02-94. Это и тебя касается. Узнай подробности на ТКР-ФМ.
8: Как уже несколько раз было сказано и прозвучало в эфире, и прозвучал бридж, сегодня Россия отмечает День радио, 7 мая. И мы, радиоведущие, и все, кто к этому причастен, и все, кто учились на каких-то в радиоуниверситете, и не только в нем, но и в других университетах других регионов,
9: в общем, все, кто связан со связью.
8: Да. 7 мая 1895 года Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества показал первый в мире радиоприемник и провел сеанс радиосвязи. Спустя полвека, в 1945 году, правительство Союза Советских Социалистических Республик учредило в этот день ежегодный День радио. Позже дату даже закрепили указом Президиума Верховного Совета. Когда-то опыт Попова и итальянца Маркони по превращению электромагнитных колебаний в человеческую речь казались дерзким экспериментом, а детекторные приемники с наушниками – чудом техники. Сегодня же радио, телевидение и мобильная связь стали повседневностью, и цифровые технологии, которые выросли из того самого изобретения, пронизывают каждый дом. И мы поздравляем с Ангелиной всех причастных.
9: Всех, потому что современное радио – это не только, конечно же, радиовещание, да, и телеграф, это еще и радиолокация, радиоастрономия, навигационные системы, беспроводной интернет, в том числе и мобильные сети. В общем, всех тех, кто к этому причастен, мы поздравляем. И, конечно же, спасибо, мы должны сказать, нашим слушателям, да,
8: потому что именно, без них не было бы радио, на самом деле.
9: Именно они, да, остаются на наших радиоволнах, успех, и мы их продолжим, конечно же, радовать и хорошим настроением делиться, и радовать самой лучшей музыкой. Прекрасный день сегодня. Вообще неделя получается у нас прям праздничная.
0: ТКР FM.

0: все, что тебя касается. Информационный дайджест на ТКР-ФМ.
1: Россияне нашли новый способ борьбы со стрессом. И это поездки в санатории. Также, например, можно ходить в бане или спа, чтобы как-то снимать напряжение. Да, и об этом говорится в исследовании, которое есть у газеты «Рум». Вообще, число бронирования, оно увеличилось еще в прошлом году. И тогда же, кстати, появился тренд на избинг, я помню, когда ты уезжаешь в какой-то глухой лес.
2: Мне до сих пор нравится слово «избинг».
1: Но звучит очень модно, кстати.
2: Это правда, да.
1: Так, как будто завлекает. Помимо этого, и санаторный отдых, насколько я помню, как будто бы он уже вот стартовал так в тренды в прошлом году. И я иногда вижу в социальных сетях ролики, как реально молодые ребята, вот там наши с тобой ровесники, они ездят в санаторий, и я тоже хочу, кстати.
2: Я тоже хочу.
1: Признаюсь, мне кажется, это реально классно.
2: Мне лень, но я очень хочу.
1: Вот,
2: если бы у меня был санаторий дома, я бы согласился.
1: А мне не лень,
2: конечно.
1: Я просто не могу время найти. Аудитория санаторного отдыха, как отмечается в исследовании, помолодела. Раньше основной поток составляли туристы старше 50, а вот теперь средний возраст — это 30 лет. Основная цель таких поездок — это оздоровительное лечение, ну и также клиентов интересует профильное лечение и обычный отдых. Мне кажется, это реально классно, тем более санатории сейчас есть, ну, они не хуже вообще отелей пятизвездочных. Тебя там кормят, ты там гуляешь, спишь по режиму. Помимо этого, всякие прикольные процедуры тебе проводят.
2: Цифровой детокс.
1: Цифровой детокс, да, вместо избинга как раз. Это вообще просто супер, мне кажется. Нам нужно было с тобой на день радио поехать праздновать в санаторий. Все вместе, у нас был
2: оздоровительный
1: отдых.
2: А кто бы тогда работал?
1: А вот поэтому мы с тобой и здесь. Кстати говоря, еще раз напоминаем, что сегодня у нас день радио. Вы можете написать поздравления нашим диджеям. Вот после нас буквально в эфире стартует эфир Ани Лариной. Вы можете написать ей приятные слова, поздравления. Я думаю, что она очень сильно обрадуется. Все можно направить на мессенджеры Макс по номеру +7 910 50 50 93 2. Ну а на этом вечернее информационное шоу подошло к концу. Я, Ангелина Витковская, с вами прощаюсь. И моего коллегу Вадима Ковалева вы еще услышите в 19:30 выпуске новостей. Всем желаем отличного вечера.

0: Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ-62-00306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: В Рязани 19.00.
2: Партнер часа – Черри-центр «Регион 62» на Куйбышевском шоссе 51.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель «Теннет». «Теннет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
0: ТКР-ФМ.

На улице, друзья мои, очень жарко. Для кого-то очень хорошо, для кого-то уже не очень хорошо. Но в любом случае мы должны с вами это пройти, потому что была зима, потому что был снег, мы с вами плакали, страдали, скулили, ныли. И вот это закончилось, поэтому давайте радоваться жизни, давайте радоваться тому, что имеем. Поплакать еще успеем. Поэтому солнечным, ярким приветом. Прямо сейчас в студии ТКРФМ появилась я, Аня Ларина. Помимо привета отправляю что? Правильно, по традиции, дружеский поцелуй в щечку. И предлагаю немножечко охладиться с помощью музыки, что в нашем арсенале Гарри Стайлз.

В эфире ТКРФМ дуэт Зерб и Рита Ора. Песня называется «If it's not love». Сегодня весь день нам приходят поздравительные сообщения. Мессенджеров у нас можно посчитать несколько, и сообщений не сосчитать. Хочется вас всех поблагодарить от души, отдельно поздравить всех причастных с Днем Радио. И сказать, что если вы кого-то хотите поздравить из своих близких, людей, которые имеют к этому отношение, косвенное или прямое, то, конечно же, можно и нужно. Пишите в Макс 910-50-50-93-2. Обязательно зачитаем, будем рады, потому что такой день не должен пройти зря. И все ответственные и важные люди должны быть упомянуты. Я, пожалуй, тоже добавлю от себя, внесу маленькую лепту. Хочу с Днем Радио поздравить от души коллег, бывших, нынешних, всех-всех, кто делает радио, и, конечно же, тех, кто слушает радио, потому что все вместе мы большая семья ТКРФМ.

0: Реклама. На ТКР-ФМ.
1: Транспортная компания «ГУС-логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории С и Е. Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-логист».
2: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на современных мегафермах в Рязанском и Пронском районах.
3: Заведующего хозяйством, сотрудников инженерного состава, менеджеров по кормам и молоку, зоотехников, слесарей, механизаторов, водителей категории «Б».
2: Звоните 8 910 627 70 98. 8 910 627 70 98. «Русская аграрная группа».
4: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Голославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 0210. 8 929 900 0210.
5: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3.
6: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетона смесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8 910 506 0101. 8 910 506 0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
7: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
8: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» информирует о том, что в Пронском районе в период с 5 мая по 1 июня будет проводиться пестицидная обработка посевов озимой пшеницы препаратами первого класса опасности для пчел. Подробную информацию можно узнать в чате «Пчеловод Пронск» либо по номеру 8 910 629 29 91, 8 910 629 29 91.
0: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Востокавто». В автосалоне «Востокавто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Вадим Ковалев. В регионе потушили первый лесной пожар в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды. Площадь, пройденная огнем, составила 2000 квадратных метров. Ликвидировали возгорание сотрудники пожлеса в Спаске, а также сотрудники Спасского лесничества и МЧС. Ведомстве отметили, что это первый лесной пожар, который возник в Рязанской области с момента объявления пожароопасного сезона 1 апреля. Предположительно, его причиной стал человеческий фактор. В Рязани задержали наркомана, который отобрал велосипед у ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. В полицию обратился отец потерпевшего и рассказал, что его сына ограбили. По ориентировке сотрудники госавтоинспекции задержали подозреваемого в московском районе. Как стало известно, мужчина в состоянии наркотического опьянения шел к приятелю, когда решил, что на чужом велосипеде он доберется быстрее. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 4 лет лишения свободы. В Рязанской области проходит заявочная кампания регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтруда. Конкурс организован в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры». В этом году региональный этап проводится в 7 номинациях: сварщик, монтажник радиоэлектронной аппаратуры, специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, повар, швея, ветеринарный фельдшер и второй старт. Первые профессиональные состязания пройдут уже 13 мая. Прием заявок продолжается на платформе «Работа России» до 10 мая. На российском рынке труда появились две категории соискателей – единороги и волки. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов. Как отметили специалисты, в единорогах работодатели хотят видеть самостоятельность, быстрый вход в работу, мотивацию и потенциал для роста. А вот волки создают проблему. Они накручивают опыт созданием убедительной легенды. По словам экспертов, треть работодателей сталкиваются с накруткой опыта уже несколько раз в неделю.
0: Погода.
2: По данным регионального гидрометцентра, в Рязани к этому часу плюс 29 градусов, осадков нет, ветер слабый до 4 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы, ночью термометр покажет отметку плюс 16 градусов, завтра до плюс 24 ожидается дождь. Это были новости на ТКРФМ, услышимся через час. Вадим Ковалев, служба информации.

0: В эфире ТКРФМ песня под названием «Искушение», «Temptation». Признаюсь вам честно, когда сегодня в машине градусник показал у меня плюс 33, появился соблазн поехать на речку. Я, конечно, понимаю, что в любом водоеме сейчас холодно, что сезон открыли только моржи, но очень хотелось охладиться. Будем надеяться, вечер принесет нам желаемое. Сейчас за окном плюс 27, и... Да, охладиться пока можно только в мечтах. Но завтра жара пойдет на спад, поэтому не упустите возможность сегодня прогуляться в шортах, в шлепках, в сандалиях и почувствовать себя где-нибудь на юге. Это дорогого стоит в средней полосе России, поэтому действительно испытайте, пока есть возможность.
1: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3.
2: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
3: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на новый мясоперерабатывающий комбинат в городе Кораблино.
4: Мастеров цехов, обвальщиков, жиловщиков, грузчиков, упаковщиков-нормировщиков, операторов комплексной уборки.
3: Звоните 8 910 610 3312. 8 910 610 3312. «Русская аграрная группа».
5: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством. Стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон. Спецодежда и медосмотр за счет компании. Жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
1: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
6: Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 3 семерки 310. 3 семерки 310. Организатор акции ООО Восток Авто. Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8 49 12. 3 семерки 310.
7: Телефон рекламной службы ДКР ФМ 27 02 94.

0: Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ-62-00306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: В Рязани 20.00.
2: Партнер часа ПРИО «Внешторгбанк». ПРИО «Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

Я понимаю, что об этом сегодня говорят весь день, но день-то не закончился, поэтому вечером считаю возможным и нужным напомнить. День радио ежегодно отмечается в России именно 7 мая, поскольку в этот день, в 1895 году, русский физик Александр Попов осуществил сеанс связи с помощью сконструированного им радиоприемника. Поэтому, друзья мои, пока праздник на дворе, я не устану вас поздравлять всех учащихся, абитуриентов, выпускников Рязанского государственного радиотехнического университета, всех людей, которые работают на радио, в смежных структурах. Было когда-то еще училище связи у нас в Рязани. Если вы выпускник, если вы имеете к этому учебному заведению отношение, тоже примите поздравления. И поздравляйте других, почему нет, наш мессенджер к вашим услугам. Пишите в МАКС 910 50 50 93 и 2.